0: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох, как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
1: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. В «Спецресурс» готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
3: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРНП 321-032-701-93-30.
4: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
5: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
6: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
7: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: shake, shake, shake. Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
3: А папа?
2: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
3: И как же быть?
2: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8-923-277-73-77.
4: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным Хавейл Джолион. Только в Агат. В мае полноприводный Хавейл Джолион от 2 399 тысяч рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте Хавейл Джолион в Агат. Подробности в Хавейл Агат на Котельниково или по телефону 222-222-4.
5: Неоферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
6: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра.
7: 12+.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: Да, доброе утро.
2: Хотел бы узнать, Шкода Фабия 1.2 или 1.4, какая лучше? И почему у них у 1.2 троит, ну, как вибрирует?
1: Ну, у них постоянно такая фигня. Вообще, на самом деле, и то, и другое практически можно считать одноразовыми моторами. Поэтому, если там есть какие-то кардинальные уже изменения, стоимость там скорее агрегатной уже измеряется. Но из этого я бы брал 1.4, правда. Потому что 1.2 жутко холодная тема, достаточно быстро остывающие моторы. И, честно, 1.4 едет просто стабильнее и проблем с ним меньше. Вот, если коротко. А так, Фабия вполне адекватный городской автомобильчик. У них же даже в универсале были кузова. То есть вполне хорошая вместимость. И даже для своего класса, если мы берем вторую машину в семью, это адекватный вариант. Тут проблема найти хорошего состояния машину. Потому что маленький бюджет рассматривать, это значит быть заложником и ездить в сервис постоянно.
2: Все, благодарю, спасибо.
1: Спасибо и вам, удачи. Следующий звонок принимаем. Напомню, номер нашего телефона 32-0600. У нас прямой эфир.
3: Саш, пока ждем звонка. Я в соцсети в нашу заглянул. Есть вопрос. Александр, здравствуйте. Присматриваюсь к BMW 3-й серии. Какой мотор самый надежный?
1: Ну, фактически, я бы, наверное, себе лично, да, я бы смотрел, наверное, 1.8. Но, честно, мне больше пятерки заходили, тем более версия XI. Но если уж конкретно о трехе говорить, у нее есть курент. Конкурент, которому трудно было противостоять, это C-класс, компрессор 1.8. И вот тут у Бэхи очень много минусов по сравнению с этим. Единственное, чем мне Мерседес не очень импонировал, это можно было сделать чуть интереснее управление и поинтересней салон. Но если из них, из двух выбирать, класс победит. Давай дальше.
3: Я вот, Саш, у тебя в соцсетях видел, что ты переобувался на своем новом автомобиле, и ты столкнулся с некими проблемами. Можешь поделиться, рассказать, возможно, кто-то
1: слушает
3: или тоже...
1: Быстро расскажу. В общем, смотрите, какая история. Я что-то решил цепануть бездорожье в этом году и взял себе на тест резину под, ну, пока, скажем так, это резина малоизвестного производителя. Просто мне нужна была ценовая категория меньше 10 тысяч рублей. Я прям вот решил по такому краю рынка пройти. Это резина АТ, она получается универсальная для обычных дорог, для грязи. То есть, как понятно, что в болото на ней и в поле там уж прям размешанное ты не поедешь, но проехать на таких уже серьезных участках можно. Значит, с какой проблемой я столкнулся? Очень мало дисков интересного дизайна и резины, вот именно такой характеристики, в моем заводском размере. То есть внедорожные диски все практически с вылетом на 20 вместо 37-40-42, который положен. И вот этот вылет 20-й, ну ты представляешь, что бывает со ступичными подшипниками, когда ты на них ставишь киедиски с такой резиной. Там по несколько сантиметров уже за кузов выходящие покрышки из арок. Соответственно, большой износ и, скорее всего, слет с гарантией. И я долго достаточно искал, дня три, наверное, вообще перешерстил все, включая центральный округ, Москву, Подмосковье, и нашел отечественного производства комплект дисков, вполне адекватного качества, черные, матовые, понимаешь, как вот хотел, даже черные болты к ним нашел.
3: Ой.
1: И нашел резину АТ-шку вот как раз такого производителя. Сейчас буду тестировать, буду просто периодически обзоры такие делать, но ощущения неординарные. То есть вот сейчас я ехал на работу по дождливой дороге, вполне нормально, адекватно, я ждал, что будет где-то плужить, плыть по дороге, знаешь, как размазня, но это уже прерогатива резины МТ. Это более такой серьезный грунтозацеп, это более серьезный протектор, если кто-то не понимает. Вот там как бы уже, да, на обычных дорогах практически нечего делать. Там уже следующее, это экстрим. Они там вообще только на трассах переобуваются в нее. Поэтому я пока для себя оставил вот такое плюс-минус решение для обычных дорог и бездорожья. Это если коротко. А так, проблемы еще какие? Вот есть китайские производители покрышек, которые прям прыгают во время балансировки. Я вчера поразился, да, потому что у меня во время баланса, ну, максимум 50-60 грамм на каждое колесо ушло. Это для АТ 18-го диаметра, ну, наверное, все-таки ну, как минимум, неплохой показатель. Есть у нас еще время или все закончилось?
3: Ну, уже все.
1: Но... Тогда всем желаем удачи на дорогах, соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.

Москвы на Красноярск-ФМ. И еще немного полезной информации на правах рекламы. Есть традиции, которые делают нас счастливыми. Праздновать выпускной со сладостями от Кувертюр – одна из них. Мы много лет радуем Красноярск нежнейшими тортами и изысканными десертами. Для ваших выпускников мы приготовили особенное меню. Современные фуршеты с доставкой. Мы возьмем на себя все хлопоты по оформлению сладкого стола, чтобы вы могли просто наслаждаться моментом. Кувертюр – с любовью к каждому выпускнику. Сайт kuvertur.ru. ООО «Сибирское гостеприимство». ОГРН 108-246-803-76-29. Улица Академика Павлова, 1.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ОСЗ СК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Обрабатываю ваш запрос.

0: Записывайтесь. 205-3-205.
1: Представляем большой кроссовер Geely Окаванго. Для кого нужен его семиместный салон с независимой регулировкой всех сидений?
2: Для семьи.
1: Для кого нужен его огромный багажник?
2: Для семьи.
1: Для тех, кому нужно все это, плюс отличная управляемость и мощный мотор. Geely Окаванго. Больше для семьи. Официальный дилер Geely в Красноярске, автоцентр ВСК. Котельниково 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.
3: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
4: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Агроним 307-246-822-6090.
5: Про здоровье.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Правительство Российской Федерации усложнит использование мошенниками одноразовых сим-карт, заявил зампред правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. То есть мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую он использовал во вред людям, пояснил вице-премьер, пишет ТАСС. В апреле в России продано рекордное количество новых люксовых машин за последние 4,5 года, сообщил Автостат. По данным агентства, в прошлом месяце был реализован 81 автомобиль этого сегмента. С начала года в стране продано 234 таких машины. Это на 21% больше, чем в январе-апреле 2025 года. Самым популярным брендом стал Rolls-Royce. На второй строчке – Lamborghini. На третьей – Bentley. В число марок, проданных в апреле, также вошли Ferrari, Aston Martin и Maserati, пишут ведомости. Мужчины чаще женщин проходят репродуктивную диспансеризацию в Красноярском крае. С начала года в поликлиниках обследовали около 66 тысяч мужчин и свыше 61 тысячи женщин. Самыми активными стали парни от 18 до 34 лет – 29 268 человек. Среди жительниц региона лидирует возрастная категория от 40 до 49 лет, рассказали в Министерстве здравоохранения. Бесплатно проверить репродуктивное здоровье могут пациенты в возрасте от 18 до 49 лет в поликлиниках и женских консультациях по месту прикрепления. С собой надо взять паспорт и полис ОМС. Скрининг является дополнительным направлением диспансеризации, которую проводят в рамках нацпроекта «Семья», пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Разработчик и издатель видеоигр Take-Two подтвердил, что GTA 6 выйдет 19 ноября, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, акции компании выросли примерно на 7% после этого объявления. В воскресенье 31 мая телеканал ТВ-3 приглашает жителей Красноярска и края принять участие в масштабной экологической акции по посадке деревьев, которая проводится совместно с красноярским экодвижением «Дальше» и приурочена к празднованию дня рождения ТВ-3. Совершить доброе дело в компании телеканала ТВ-3 и экодвижения «Дальше» приглашаются все желающие. Участникам акции обещают бесплатный трансфер. Количество мест ограничено, поэтому нужна регистрация. Инвентарь выдается на месте. Специальная подготовка не требуется. Рекомендуется взять удобную светлую одежду и обувь, желательно резиновые сапоги для работы на природе. Алина Старцева, служба информации.
4: У природы нет плохой погоды. Нет плохой погоды.
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: Сегодня 25 мая.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
5: Красноярск ФМ.
6: Температура воздуха днем +11, +13.

0: 8 с двумя нолями в Красноярске. Всем доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
1: 8.03 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов на Красноярск FM 96.2. Ну, правильную волну выбрали. Значит, у вас все-таки хороший вкус, друзья. Поздравляю. И подруги, конечно же. В студии я, Всеволод Бельмасов. Юля Майнгард уже спешит. Уже летит буквально на каких-то окрыленных, замечательных вот этих вот волнах к нам в студию. Обязательно скоро она будет. И, в общем-то, пока что мы с вами открываем неделю. 25 мая, понедельник. Вы скажете, день тяжелый. Да, тяжелый. И, возможно, и по погоде в том числе. Да, скажете, Сева. Ну что же, май месяц, а температура плюс 5. Понимаю вас искренне, искренне понимаю, но, в общем-то, сегодня у нас будет разгоняться она до плюс 12. Учитывайте это днем обязательно, хотя бы без осадков. Знаете, давайте вот танцевать от каких-то хороших новостей, вот, в общем-то. Ну, сегодня у нас 25 мая, день счастливого билетика. Замечательный день. Сколько было съедено их мной, ну, наверное, бесчисленное количество. Я попробовал этих билетов. И так скажу, счастье точно есть. Не знаю, благодаря ли тому, что я ел бумагу, либо же благодаря чему-то другому. Сегодня также у нас день полотенца. Вот, можно поздравить обязательно. Полотенца день. Интересно. День филолога, это уже более такой серьезный праздник, да, если кто-то у вас имеет отношение к такой замечательной профессии, это точно нужно сделать. Ну, тем более, что понятие филолога обширно к этой категории, с полным правом можно отнести и литературоведов, пожалуйста, и критиков, и учителей, и переводчиков, и лингвистов, и библиотекарей. В общем, если кто-то из ваших знакомых относится к этой профессии, поздравьте, пожалуйста, только со всеми знаками препинания, со всеми абсолютно пунктуационными моментами. Пускай это все будет очень правильно. Ну, а я, в общем-то, не смею вас задерживать, друзья. Я хочу, чтобы вы насладились немного хорошей, качественной музыкой, такой, какая она у нас и имеется. Ловите прямо сейчас Not You.
0: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Разве лисы бывают домашними?
5: Что едят хамелеоны?
4: Сурикаты – это кто?
5: Почему генета пятнистая?
4: Почему ежик не колется?
5: Почему игрунки такие маленькие?
6: Уважаемые дети, если у вас в семье завелись взрослые почемучки, сразу ведите их сюда, в страну енотик. Мамам, папам и ребятам все расскажем о зверятах.
7: Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес: Дудинская, 3. Работаем ежедневно с 10.00 до 21.00. Дети до 3 лет бесплатно.
8: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
9: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
10: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
11: Многие спрашивают меня, как мне удается всегда быть в хорошем настроении. Ответ прост. Всего 4 буквы. Роща. Доставка шашлыка, антрикотов, ребрышек, крыльев, салатов и супов в кафе «Роща» на Геренского всегда поднимет настроение и утолит аппетит. Заказывайте вкусные блюда и хорошее настроение на сайте кафероща.рф. Скидка 10% при самовывозе. Кафе «Роща» на Геренского. 28 лет вместе с вами. Реклама. Ибер Хмелевич, Евгений Вячеславович. ОГРН 307-246-303-800-012.

0: было раньше. А моя спина!
1: Комфортный матрас sleepkaif.ru.
2: ООО «Sleepkaif», ОГРН 11-42-46-80-32-992, город Красноярск.
3: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
4: Неделю? Нет. Одну ночь. «Сивол» доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. «Сивол». Когда важно успеть. 8-800-698-80. «Сивол.рф».
5: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.
6: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
7: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
9: Все в гору!
10: В ГАРО. Шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
11: 255-09-55.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
0: 8:16 в Красноярске. Завтрак чемпионов. Угадайте, кто пришел. Это же несравненная Юлия Майнгард.
1: Обожаю, когда ты меня представляешь вот по-всякому. Доброе утро всем, друзья, следите за своим здоровьем, хочется сказать. Делайте, да. Делайте чекап организма, да. Это очень полезно. Особенно, когда прям вот уже вам все сигнализирует, mm-hmm. и доктор говорит...
0: И доктор говорит, ты что это уже, я тебя уже забыл, как тебя зовут. Что,
1: вот.
0: Твоя карточка.
1: Он говорит,
0: только...
1: твой белок, вот он что? Он где вообще?
0: А где желток твой? Ты что, без этого всего пришел? Нет, вообще это на самом деле достаточно интересно. Ты знаешь, что в Красноярском крае чаще всего проходит диспансеризацию, или, ну это вот как называется, по-модному чекап. Мужчины чаще проходят.
1: Я не ожидала от наших такого.
0: Вот, часто очень проходят, молодцы.
1: Это прям такая статистика появилась?
0: Такая статистика, мужики, спасибо.
1: Красавцы. И где-то среди них я такая вот затесалась.
0: Да. Немножко порушить там проценты.
1: Вот я каждый год прям стабильно прохожу, сдаю вот все, что можно, а все, что входит в диспансеризацию, и все, что не входит, ну, слушайте, надо быть на короткой ноге с терапевтом, ну, даже если он в бесплатной поликлинике работает. Действительно, ну, просто вы приходите, говорите, вот смотрите, я сдавала в прошлом году вот такие вот анализы. Да. Вот хочу в этом году вот еще раз убедиться. И если терапевт действительно понимающий нормально, он тебе, соответственно, выписывает анализы эти, и все.
0: А если не понимаешь, то выписывает тебе подзатыльник.
1: Скорее всего, да.
0: И говорит, иди отсюда, ты что, ты уже сдавал. Нет, ну, достаточно хорошо. Ребят, на самом деле, а какой еще вообще момент подобрать, как не сейчас, чтобы сделать вот как проверку организма? А,
1: мне кажется так. Смотрите, совсем скоро лето, мы вот про это точно забудем и будем наслаждаться, ну, каждый, насколько может себе позволить. Поэтому просто вот такая вам напоминалочка. Немножко следите за своим здоровьем и обязательно следите за нашим эфиром, потому что сегодня мы будем разыгрывать билеты на концерт, пригласительные в зоопарк «Страна Енотия» и, конечно же, насытим вас прекрасной информацией.
0: Да, действительно, информация будет масса. И море, и только позитивное вместе с музыкой. Так, а билеты мы когда разыграем?
1: А давай чуточку позже.
0: Чуточку позже разыграем билеты, а сейчас немножко сохраним и послушаем. Да, классная песня. Ну, так называется просто.
3: Завтрак чемпионов.
0: Seven Sound.
4: Будем делать прямой эфир.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
2: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
3: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337. 18+.
4: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. А у «Губернские аптеки» – город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
6: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города.
7: Официальный дилер «Джили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: О, арт-бетон. Город Красноярск. Огаренство 23-240-3076-96.
3: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050.
4: Застройщик «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
6: Акция действует до ее отмены. ИП «Корнев Денис Валерьевич». Огранит 307-246-822-6090.
7: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
8: Все в ГАРО!
9: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
10: 255-09-55.
11: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске – 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
13: Дороги трудны, дороги трудны.
14: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
15: В Красноярске 8:26. Рубрика «Проверки на дорогах» в эфире. Во-первых, во-вторых, спонсор рубрики — магазин любимых покупок L-City ООО «Маркет».
16: Ну а сейчас мы проверим, что же у нас на правом берегу. 5 баллов от Яндекс, и улица Мичурина в сторону Октябрьского моста, а также в сторону Волжской, очень затруднена. Если вы поедете вот на Покрайней в сторону Чайковского, также вы встрянете в небольшую пробку. И вот у меня сейчас прогружается карта, и вот уже прямо сейчас, ну грузи же, Александра Матросова. Да, вот это вот, семафорная, 60 лет октября. Я уже и без прогрузки понимаю, что там всегда у нас есть небольшие пробки. Коммунальный мост в сторону центра. И, кстати, вы еще успеваете по Ерыгинскому проезду проскочить в сторону центра. Поэтому, друзья, пользуйтесь этой возможностью. Что на левом?
15: На левом берегу традиционно стоит авиатраф при съезде с Северного шоссе целиком и полностью до выезда на Октябрьский мост. Кстати, вот на Водопьяново сегодня у нас по обеим сторонам, нам, особенно в направлении 9 мая, имеются проблемы, поэтому имейте эту информацию в виду. Конечно же, «Партизана» в районе «Кристалл-Арены», «Свободный проспект» вниз к «Космосу», «Майорчка» по обеим сторонам, вот начиная с одной стороны от «Кольца», с другой стороны от «Баланса», чуть даже раньше. Ну и есть проблемы на Тотмина от «Кольца» до поворота на «Гусарова». В принципе, пятерка от «Яндекса» для такого времени очень даже хорошо, поэтому желаем вам счастливого пути.
16: Счастливого пути. Вы знаете, вам нравится.
17: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
14: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки. Только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, третий по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте Эль-Сити.рф.
2: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Красноярске 8:35. Напоминаем вам, что спонсор часа на Красноярск ФМ – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
2: «Автошкола Драйв» – учись водить правильно.
1: Это Сева только что придумал.
3: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: 8:36 в Красноярске. Завтра чемпионов Юлия Майнгард.
1: Сева Бельмасов, почему, вот это ты залетел.
2: Почему же я так ускорился? Да все очень просто, потому что прямо сейчас мы готовы разыграть 2 билета на концерт «Музыка из видеоигр». Красноярский филармонический русский оркестр, сказал, слава богу, имени Бардина, будет выступать и сделать замечательное шоу. Я на самом деле уже с нетерпением жду, как ребята отыграют, это сделают точно великолепно. У нас были, кстати, в гостях не так давно, пожалуйста, и Тимур, дирижер, да?
1: Герман, и скрипач. Ну и, как вы понимаете, помимо всего прочего, будут артисты оркестра, поэтому, если вы хотите заполучить 2 билета на концерт, 320-0600 это номер нашего прямого эфира, который стоит набрать уже сейчас, пока вы это делаете, для вас немножко информации на правах рекламы, чтобы погрузить вас в то, что же это вообще будет такое. Во-первых, если вы знаете такие слова, как «Ведьмак», «Наруто», «GTA», «Марио», «Сайлент Хилл» и многие другие, вы в курсе, что там за звуки? Это эпичные звуки, которые пробирают до мурашек, а именно они будут представлены в исполнении русского филармонического оркестра, который вот, ну, то есть такие прям культовые игры, они буквально оживают на большой сцене. Поэтому планируется такой мульт-концерт, как ребята сами его назвали, саундтреки из аниме, видеоигр, и знаете, что очень интересно? Людей в филармонию, в большой концертный зал, кстати, 29 мая, в 19:00 призывают приходить в костюмах. Да. Возможно, вы косплеер. Ну, вот такой настоящий.
2: Или хотели стать им когда-нибудь. Подожди, мы все в детстве были косплеерами на Новый год. Вот зайчики, снежинки. Да, поэтому сейчас самое время дозваниваться. У нас есть номер телефона.
1: 320-0600. Да, линия сейчас свободна. Ну и, собственно, да, первый дозвонившийся получает 2 билета на концерт. Ребят, для лиц старше 12, вернее, лет эта информация. Поэтому, если у вас есть подростки в семье, то я думаю, что вот знакомить с культурой аниме и видеоигр их можно в том числе через это. Ну а пока вы дозваниваетесь, давайте поболтаем о том, что вообще сколько денег жители Сибирского федерального округа готовы потратить на свадьбу. Вот в преддверии, лета как раз опросили 10 тысяч россиян и выяснили, что... А подождите, у нас есть звоночек.
2: Есть звонок, давайте, вот, чтобы... вот и выяснили. Здравствуйте, доброе утро.
5: Здравствуйте, доброе утро.
2: Как зовут?
5: Кристина.
2: Кристина, ну что же, поздравляем тебя. 2 билета на концерт «Музыка из видеоигр». Красноярский филармонический русский оркестр имени Бардина. Ну как вообще, счастливо, рада ли?
5: Конечно, классно. Спасибо большое.
2: Кристина, а вообще играешь какие-нибудь игры?
5: Ой, нет, у меня муж играет, вот он будет очень счастлив.
2: О, какой молодец.
1: Мне кажется, внимательная жена – это самое лучшее, что может достаться мужчине, правильно?
5: Да, точно.
1: Кристин, а скажи, пожалуйста, а кто чаще в вашей паре делает вот какие-то такие знаки внимания или подарки друг другу, ты или он?
5: Ну, вообще он, поэтому вот я подумала.
1: Я такая подумала, уже 5 лет я ему ничего не дарю.
5: Да, кстати, 5 лет.
1: А, да? Вот это женская интуиция работает. Слушай, а отпуск уже летний планируете?
5: Мы планируем осенью.
1: А, ну, куда-то улетать. А летом так вот, не знаю, может быть, озера какие-то или там на море Красноярское выбраться, или так не делаете?
5: Да, мы вот в конце июня палатку уже купили, на Красноярское море собираемся.
1: Вдвоем?
5: С друзьями.
1: Ну, я думала, будет романтик. Ну, может быть, и будет романтик, но самое главное, веселый. Нет. Кристин, да. Мы тебя поздравляем. 2 билета твои. Ты, главное, трубочку не клади. За эфир мы тебе расскажем, как ты сможешь билеты забрать. Ребят, продолжая тему того, сколько жители Сибирского округа готовы потратиться на свадьбу. Так вот, в среднем 570 тысяч рублей.
2: Вот. А надо в два раза больше, вот, миллион.
1: Я и хотела сказать, ого, ну, то есть, казалось бы, сейчас таких цен уже нет. И вот Сева такой даже начал уже меня выключать. Прекрати, прекрати, я ведущий мероприятий, только я беру 500 тысяч за программу.
2: Нет, ребят, договоримся всегда, ну, а дальше и без договоров у нас хорошая музыка Imagine Dragons.
3: Завтрак чемпионов.
0: Просыпаемся!

0: Красноярске 9 утра.
1: Реклама.
2: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами. Прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM. 96.2.
13: Паприкамау. Эй, Мартинез. You ready, girl?
14: Come on. Let's do this.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9 часов и 4 минуты в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов здесь, на Красноярск ФМ. Сегодня понедельник, 25 мая. И совсем не верится, что уже вот-вот, еще чуть-чуть осталось до самого прекрасного времени года. Кстати, я, Сева, вот предлагаю тебе, давай мы с тобой вспомним вообще, как у нас завершался год, ну, примерно вот когда нам было там 13, 15, 17 лет.
2: Ну, лично у меня это найти все учебники, которые нужно сдать.
1: Иначе, конечно, да.
2: Иначе ты получишь от библиотекаря, ну, конкретно закладкой. Ой, вот этой вот из-под книжки, как... Вот.
1: Спасибо, кстати, что напомнил. Мне же тоже надо в библиотеку книги так-то сдать. Понимаешь, вроде уже не школьное время, а все равно проблема эта с нами осталась. Но еще что? Вот конец весны, начало лета. Это же такая романтическая пора. Так вот, россияне рассказали о своей школьной любви, о первых поцелуях, о тайных взглядах. Хочешь немножечко так заглянуть? Приоткрою завесу тайны.
2: Ну, конечно. У меня этого не было.
1: Да.
2: Я берегу свою розу.
1: Ну, только в 18, да? То есть все ее увидели.
2: В 28, а мне еще 27.
1: Ничего себе. Короче, более 70% опрошенных до сих пор помнят свою школьную любовь.
2: Ну да. Ты помнишь свою?
1: Да, я помню.
2: Я тоже помню.
1: Многие даже спустя годы пытаются найти бывших возлюбленных в социальных сетях.
2: О, ну, кстати, нужно этим заняться, посмотреть, как вообще у нее дела.
1: Не нужно. Не надо бередить прошлое. Вот, ну, есть, говорят же, не наступай на те грабли, на которые ты уже наступил. Последуй моему примеру.
2: Ты разве не видишь по моим шишкам на лбу, что я как бы поговорки не полю?
1: Смотри,
2: не следую.
1: В школьные годы влюблялись 72% мужчин и 76% женщин. Угу. Чаще всего эти чувства, конечно, оказывались безответными. Угу. Но вот настоящие отношения все-таки у кого-то начинались. Примерно там у 12% женщин и у 10% мужчин.
2: Кстати, самое прикольное, ну, я же часто веду свадьбы, и вот, когда рассказывают, мы вместе со школьной скамьи, там, с первого класса, и вот, как бы, и все знали, что мы будем вместе. Я думаю, блин, вот, действительно так оправдали надежды, оправдали ожидания. Не то, что улица свободна и всегда занята.
1: Ну, это, кстати, да. Слушай, а я вот, знаешь, как отношусь к этим парам, которые со школы? Нет, стоит отметить, что есть те, которые продержались потом до конца жизни. Mm-hmm. Но, с другой стороны, мне кажется, это же так неинтересно. То есть вы, условно говоря, вот попробовали только друг с другом побыть,
2: да,
1: соприкоснуться. Вы не знаете, что может быть еще. Вы уже настолько, как облупленные, знаете, все свои там потайные стороны и так далее, что как будто бы уже неинтересно. Хотя, может быть, я вообще абсолютно не права.
2: Так, может быть, это и хорошо. И не надо вот этих вот всех искушений, а? Вот зачем тебе знать, какой там другой человек? Вот у тебя есть один.
1: Нет,
2: только его мир.
1: Нет, я просто чисто посмотреть. Не, ну, кстати, если действительно у вас уже такая крепкая семья, и, возможно, вы задумываетесь даже о расширении. Может быть, вы хотите вот дом на земле.
2: Ну, обязательно. Это мечта, мне кажется, каждого человека. Большой, хороший свой дом с большой семьей.
1: Точно.
2: И информация на правах рекламы исключительно для вас. Собираетесь строить дом и хотите сделать это с умом, компания «Новый уровень» предлагает не только надежное строительство, но и щедрые подарки.
1: При заказе дома до 50 квадратных метров вы получаете крыльцо от 50 до 100, водосточную систему. При строительстве дома свыше 100 квадратов подарок септик, прозрачная смета и соблюдение сроков по умолчанию. Подробности вы можете узнать на Брянской 142, офис 315 или по телефону 214 14 11. Акция действует до ее отмены. «Новый уровень» – разумный подход к строительству.
3: Завтрак чемпионов. Просыпайтесь!

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Планируем семейное счастье по-фамильному.
3: А это как?
2: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
3: А потом дети вырастут.
2: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
4: Застройщик ООО «СС Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ждать баню год?
6: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
7: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
9: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
10: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру? А доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8 800 698 80.
11: Олл Сивол. Оград 125 240 00 23 886. Город Красноярск. Улица Марии Цукана, 18, строение 6.
12: Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8-923-277-73-77.
13: Деньги нужны сегодня? В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс124.ру и начни зарабатывать.
14: Все в ГАРО!
15: В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
16: 255-09-55.
17: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Эй, 9.17 в Красноярске, в студии «Завтрак чемпионов», Юля Майнгард,
1: Сева Бельмасов.
0: И, в общем-то, подъехали три признака того, что вы встретили любовь всей своей жизни.
1: А мы сегодня про это, да, говорим?
0: Да, про любовь, про тебя, про знакомые. Ладно, не буду.
1: Хотите, я его отключу? Я уже отключила.
0: Хотите послушать порно? Полную версию? Пожалуйста.
1: Лучше бы я тебя не включала.
0: Лучше бы ты меня не включала.
1: Ладно.
0: Спасибо большое.
1: Прости.
0: Ученые рассказали, как понять, что навсегда любовь это ваша, и союз будет реально крепким. Первое. Вы нормально переносите скуку вдвоем. В фильмах нам постоянно внушают, что между людьми всегда должна гореть искра, но это миф. Если вы можете спокойно скучать вместе, без вечных встрясок и развлечений, то ваши отношения окажутся более долгими и надежными. Второе. Вы ругаетесь из-за одних и тех же вещей. Звучит дико, но крепкие пары со стажем часто ссорятся по одной и той же фигне. Представляешь?
1: Пока все сходится.
0: Просто обстоятельства меняются. И третье. Партнер – это не ваша вторая половинка. Очень интересный и важный момент.
1: Супер,
0: любимый
1: согласна.
0: Человек не должен полностью дополнять вас, иначе вы забросите собственное развитие. Когда партнер занимает все пространство вокруг, становится тяжело дышать. Главное – быть близкими, но оставаться личностью и иметь свои интересы вне отношений.
1: Я с последним особенно пунктом очень согласна. Когда говорят, мы две половинки одного целого. Да вы две цельных личности. Но. Прекратите сливаться воедино. Это потом выльется во что-то не очень хорошее.
0: Да.
1: Когда люди забывают вообще про себя и начинают всячески навязываться своему партнеру, буквально лезть ему в душу.
0: Под кожу.
1: Мне хочется дать вот этот непрошенный совет иногда, но я держусь.
0: Я думал дать подзатыльник.
1: И это тоже.
2: Завтрак чемпионов. Просыпаемся!

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: А я сдал сессию.
2: А мы вчера поженились.
3: А у меня сын родился. Третий.
2: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
4: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
6: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Сейчас бы сочный, аппетитный шашлык. Знаю. Доставка кафе Роща.рф вкусно.
8: Овощи в тандыре. Любимое блюдо. Доставка кафе Роща.рф.
7: Заказывайте крылья, антрикот и любые блюда из тандыра. Доставка кафе Роща.рф. При самовывозе скидка 10%.
9: Киренского, 2Б, 989-1001. ИП Рахмелевич Евгений Вячеславович. УГРНП 307-246-303-8012.
10: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
11: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-4680.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Арт-бетон. Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
4: Акция действует до ее отмены. ИП Конюх Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
5: Все в ГАРО!
6: В ГАРО подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в ГАРО.
7: 255-09-55.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
10: В Красноярске 9 часов 27 минут. Разбираем дорожную ситуацию. Спонсор рубрики «Проверки на дорогах» – магазин любимых покупок «Эль-Сити» ООО «Маркет».
11: 4 балла от Яндекс. И сейчас на правом берегу есть у нас одно ДТП на улице Глинки. Если что, при движении в сторону улицы Семафорной. И также есть у нас затруднения по улицам. Угадать, каким? Александра Матросова, 60 лет октября. И также Свердловская. Что на левом?
10: Передвигаемся на левый берег. Здесь у нас притормаживает авиаторов по-прежнему от Северного шоссе, ну, до буквально выезда на Октябрьский мост. Караульная в направлении кольца Шахтеров, на котором ДТП произошло. И в обратном направлении. Улица Петра Подзолкова, тоже в сторону кольца, движется крайне медленно. Свободный вниз к космосу. В районе космоса на Майерчика ведутся дорожные работы, поэтому они, конечно, мешают движению немного. Съезд Николаевского по этой же причине ограничен, и больше никаких заторов в городе не имеется. Остается вам пожелать счастливого пути.
12: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
9: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
13: Реклама. Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки. Только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, третий по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте эльсити.рф.
14: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Ну, я считаю, базовый минимум любого начала рабочей недели – это как минимум хорошая музыка, желание подвигаться и взбодриться, конечно же. Если ваш понедельник не такой, нужно с этим что-то делать. Ну, а спонсор часа на Красноярск FM – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Реклама.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола Драйв. Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
3: Телефон рекламной службы Красноярск FM 2903-803.

0: Реклама.
1: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным Хавейл Джолион. Только в Агат. В мае полноприводный Хавейл Джолион от 2 399 тысяч рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте Хавейл Джолион в Агат. Подробности в Хавейл Агат на Котельниково или по телефону 222-222-4. Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
2: Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слит-гайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слит-кайфа встречайте.
3: Sleepkaif.ru.
1: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
5: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира. Святыни Сибири. Общение с духовенством. Монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ Сибирь. Авиаторов 19.00+.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
7: Из Красноярска.
8: Для Красноярска. 9:38 в Красноярске.
9: Да, вещаем прямо к вам, ваши сознание.
8: Mm-hmm.
9: Завтрак чемпионов.
8: И как-то вот у нас так невольно сегодня получается тема про любовь, про отношения. Ну, возможно, вот эта солнечная погода так ударила нам в голову. Но давайте посмотрим, какие же чаще всего девчонки подарки получают от мужчин. Так вот, неутешительная статистика. Почти треть женщин получают от мужчин в подарок шаурму.
9: Ну, надеюсь, хотя бы сырную. Да?
8: Это вкусно, да?
9: Но это дороже, как минимум.
8: Кстати, да. А еще, если там с каким-нибудь адыгейским, допустим, сыром, то это уже, извините меня, уровень, да?
9: Ну, да.
8: Значит, ну, начнем с того, что, конечно, самый популярный презент — это цветы. На втором месте — смартфоны, ноутбуки, гаджеты. Ты меня спросишь, да, куда затесалась шаурма? А я тебе скажу, что дальше по списку идут деньги, какие-то сертификаты в магазин, путешествия, ювелирные украшения, сумочки. И вот те самые 29% несчастных, а может быть и наоборот очень счастливых женщин в подарок получают шаурму, но иногда роллы. И причем их мужики говорят, в смысле, нормальный полноценный подарок. Чего не нравится-то?
9: Подожди, может быть прям шаурму?
8: Нет, не шаурмичную, не бизнес он ей подарил.
9: Нет, не бизнес?
8: Нет, нет.
9: Ну вот, ну жалко.
8: Вот да, хочется сказать, вы там выходите из этих абьюзивных отношений. Может, вы как бы думаете, что так все живут? На самом деле нет.
9: Подожди, а что тогда мужчинам дарить в ответ, если вот он дарит шаурму?
8: Слушай, ну вот у нас же в первом часе нам же звонила прекрасная Кристина, которая говорит, да я уже 5 лет своему ничего не дарила. И не планирую.
9: Можно дозвониться, да, на Красноярск ФМ и что-нибудь выиграть. Классно же.
8: Ну, кстати, ну вот если мы говорим про шаурму, я, допустим, вообще всегда к ней относилась абсолютно нейтрально, потому что я не понимаю ее, за исключением именно ППшной, которую готовлю сама. Но я, допустим, ярый любитель сладенького. Я считаю, что...
9: десерты.
8: Ну, конечно, ни один праздник не может обойтись без торта, без каких-то десертов. А сейчас же еще в преддверии выпускных, особенно, допустим, в детских садах, это очень актуально для вас информация на правах рекламы. Кондитерская сеть «Кувертюр» превратит выпускное в детском саду в добрую сказку. Заказывайте торты с любимыми героями, какие-нибудь яркие там кейк-попсы и натуральные десерты.
9: Да, они, кстати, создают авторские торты, десерт на заказ с любыми абсолютно персонажами и героями, которые станут главными событиями вечера. Прощание с детством должно быть вкусным. Кувертюр, мы знаем толк в праздниках. Сайт kuvertur.ru. Сибирское гостеприимство. ОГРН 108-246-803-76-29. Академика Павлова, 1, строение 2.
10: Красноярск.
11: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296 57 07.
0: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексные решения. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
10: Новый гибридный Geely EX5 TMI. Для мира, где технологии стремительно меняют все. Два источника энергии, запас хода свыше 900 километров, низкий расход топлива, быстрая зарядка. Новый Geely EX5 TMI. Мысли гибридно.
12: Ждем вас на Котельниково 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.
13: В клинике Спиранского ведут прием врачи, гинеколог, кардиолог,

0: 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
1: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
2: Все в горо!
3: В горо. Шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в горо.
4: 255-09-55.
5: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярской ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: В Красноярске 9 часов 47 минут. Мы в этот час, в эту минуту, в это мгновение разыгрываем 2 билета на концерт «Музыка из видеоигр». Не кто-то будет выступать, а Красноярский филармонический русский оркестр имени Барзина в Большом концертном зале. 3-2-0-600. Номер нашего прямого эфира.
0: И... Они ждали, они готовились, и уже звонок есть. Привет.
3: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
3: Олег.
1: Олег, рассказывай. Вот я слышу бодрейший голос. А в чем причина?
3: Ой, ну, ежедневные пробежки. Примерно хотелось бы правильное питание. Стараемся к этому. Ну и хорошая семья, наверное.
0: Да,

0: А, да это точно
1: ты,
0: да.
1: Вообще,
0: да,
1: примерный Олег, красавчик. Семьянин. Олег, а пробежки, вот ты прям рано утром встаешь и натощак бежишь?
2: Нет, у меня вечерние пробежки.
1: А, ну, и сколько...
2: чтобы сон был хороший.
0: Но заканчиваются утром, представляешь, настолько...
1: Нет, это мне нравится, как у некоторых заканчиваются пробежки пенным. Вот это просто жизнь в балансе.
0: Это изотоник.
1: Олег, скажи, пожалуйста, а ты, ну, вообще, как пришел к пробежкам? Ты вот просто начал бегать или как-то надо готовиться к этому? Я просто не знаю.
2: Да, Юля, очень просто все. Так же, как и ты, люблю сладкое, и периодически весы показывают, что это чрезмерно,
1: понятно.
2: Поэтому приходится бегать.
1: Ну да, это лучшая мотивашка, я считаю. Олег, ну мы тебе дарим, конечно же, два билета на концерт «Музыка из видеоигр». Может быть, ты туда прям добежишь, кстати, посидишь и обратно.
0: А с кем пойдешь? С кем пойдешь? Два билета, кстати.
2: Ну, я думаю, что с дочкой. У меня дочка большой фанат видеоигр всевозможных, и она в этом разбирается лучше, чем я.
1: Круто. А, кстати, вот ты знаешь, что ребята, организаторы концерта, рекомендуют приходить на это выступление в каких-нибудь костюмах, поэтому если дочка, может быть, может, она у тебя вообще косплеер, может быть, только хочет стать, если есть какой-то костюм, надевайте вот прям без зазрения.
2: Хорошо, постараемся.
1: Все, два билета твоих. Мы тебе отговорим. Во-первых, трубочку не клади, за эфиром расскажем, где и как ты заберешь свои билеты. Друзья, для вас информация на правах рекламы, для понимания, что же это будет за концерт. Во-первых, любимые игровые миры оживут на большой сцене. Как мы уже сказали, все это будет в исполнении русского оркестра имени Бардина. И, наверное, если вы интересуетесь игровой темой, то слова «Ведьмак», «Наруто», «GTA», «Silent Hill» и «Марио» вам знакомы. Приходите, как мы уже тоже сказали, в образах персонажей игр или мультфильмов, аниме. И, кстати, если придете именно в таком образе, то получите подарок от филармонии. Концерт пройдет 29 мая в 19:00 в БКЗ для лиц старше 12 лет.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.

0: Красноярске 9:53. Далее по курсу Алина Старцева с выпуском новостей узнаем, за какую футбольную команду стоит обрадоваться, а также послушаем, когда начнется удешевление туров за границу.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Механизм для работы банкоматов и терминалов без интернета разработали в России, сообщает ТВК. Минцифры совместно с операторами связи подготовили технические решения, которые позволят сохранять работу банкоматов и платежных терминалов даже при отключении мобильного интернета. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По словам главы Центробанка, сейчас операторы связи совместно с банками уже проводят апробацию таких решений. Отдельные кредитные организации готовы подключать альтернативные механизмы вместе с операторами связи. «Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России по футболу. В финальном матче московский клуб обыграл «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4-3, сообщает «Коммерсант». Россиян обрадовали скорым падением цен на отдых, пишет «Лента дня». Туроператоры вынуждены снизить стоимость на путешествия минимум на 30%, чтобы привлечь туристов, заявили в Российском союзе туриндустрии. Показательным стал зимний сезон, во время которого была существенная 20-процентная просадка в спросе из-за высоких цен. По словам экспертов, удешевление туров начнется летом и закончится к началу 2027 года. В Красноярске за неделю 20 должников по алиментам забрали авто, сообщает телекомпания «Енисей». Инспекторы ГАИ и судебные приставы провели совместный рейд. А помогала им автоматизированная система. Комплекс видеофиксации считывает номера машин в потоке и сверяет с базой. Если попадается должник, его данные подсвечиваются красным. Неплательщиков тут же тормозят дорожные полицейские. Останавливали тех, кто не оплатил штрафы или кредиты. Мэрия заказала разработку бренда города за 5 миллионов рублей. Это должны быть не просто красивые картинки, а визуальное выражение ценностей и принципов Красноярска. Но для начала эти ценности и принципы предстоит найти. Исполнитель должен будет опросить не менее 15 экспертов и 600 жителей, проанализировать информацию про Красноярск, понять, как наш город воспринимают извне. В результате должна родиться концепция, которая описывает глобальное предназначение Красноярска в масштабах страны и мира и образ будущего на 10-15 лет. Базовые принципы, которые разделяют жители. И почему Красноярск – лучшее место для жизни, работы и инвестиций. И уже на основе этой концепции должен быть отрисован логотип и прочие визуальные элементы бренда, сообщает «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 71.21, евро 82.54. Алина Старцева, служба информации.
4: Солнышко мое, вставай!
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
0: Поговорим о погоде. В городе сейчас плюс 8 градусов. Сегодня в понедельник, 25 мая, в Красноярске облачно, возможен небольшой дождь. Дневная температура плюс 12, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: Красноярске 10 утра.
1: Реклама.
2: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Здоровеньки были.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. Всем большой привет! 10.03 в Красноярске. Здесь «Завтрак чемпионов». Меня зовут Юля Майнгард.
2: Меня Сео Бельмасов.
1: И это новый музыкальный час здесь, на Красноярск ФМ. Мы так как-то вообще невольно, получается, сегодня обсуждаем тему отношений. Возможно, это вот такая теплая весна, ну, плюс-минус, конечно, теплая весна нам стрельнула в голову. Может быть, потому что по этому поводу действительно крайне много новостей каких-то появилось. Но давайте начнем с того, что... Во-первых, все помнят свою школьную любовь. Мы это уже обсудили.
2: Да.
1: Мы обсудили, что шаурму дарят девчонкам, третий девчонок. Ну, вот есть действительно такие.
2: Но если это в школе, это нормально.
1: Ну да, но здесь про взрослый возраст все-таки говорилось, да. Смотрите, а есть еще, значит, история, кто из женщин самые лучшие знаки зодиака по гороскопу, именно по мировой статистике.
3: Давайте.
1: Нет, подожди, давай твои предположения.
2: Хорошо. Первое. Number one. Да, это что у нас? Телецы, овны.
1: Это потому что твоя девушка телец, а я овен, ну просто коллега, которую нельзя обозлить.
2: Да ладно, нет, на самом деле, ну почему-то мне в жизни так попадаются. Вот у меня из друзей мужчины, это лучшие друзья, это девы, а вот... Вы прекрасны, это тельцы и овны.
1: Начнем с того, что весы это тот знак, который стоит на первом месте.
2: Серьезно?
1: Да.
2: Сестра моя старшая, весы, пожалуйста.
1: Ну вот, понимаешь,
2: Юля зовут.
1: Но как ты мог сестру забыть? Даже меня на второе место поставил. Смотрите, девушки-весы, с одной стороны, очень женственные, с другой стороны, умеют мыслить как мужчина. То есть они такие, адаптируются, видимо, в разных ситуациях.
2: Кстати, да.
1: Телец на втором месте.
2: А что
1: практичны,
2: это я?
1: Держат все под контролем, сильный характер, справляются со стрессом великолепно и при этом надежные и верные.
2: И справа удар неплохой.
1: Если провинимся. Рак на третьем месте. Раки просто созданы для любви, для спокойной жизни, для заботы о близких. Они вот домашними хлоптами с удовольствием занимаются и великолепные хранительницы очага.
2: Ну, милота же.
1: И все, а меня здесь
2: как
1: нет.
2: Это? Дописывай быстро. Скорее дописывай четвертый знак зодиака. Овны.
1: А все, видимо, почему? Потому что недавно мне попалась статистика. Самые жесткие жены по гороскопу. Овен просто первое место. Ну, тут уже действительно, как бы, ну... За что боролся, на то и напоролся. Я всегда своему мужу говорю. Про мужчин ведь тоже интересно узнать. Давай посмотрим.
2: Давай, конечно.
1: На первом месте мужчина Козерог, потому что у него столько достоинств, которые ценятся в обществе, что
2: богатый.
1: Мы даже и перечислять не будем. Сева.
2: Сильный.
1: Ну, и реалист еще.
2: Реалист.
1: Дева на втором месте.
2: Вот.
1: Ум, внешность. На работе эффективен, дома практичен, в обществе коммуникабелен.
2: Вот те, кто рождается в сентябре, они чуть более красивее.
1: Видимо, да. Ну и на третьем месте лев. Уверенный, харизматичный, жизнелюб и энтузиаст.
2: Юль, ну меня там тоже в этом списке нету вообще.
1: Вот, а мужчина овен тут есть, между прочим. Ну, мы поговорим с этими составителями.
4: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Многие спрашивают меня, как мне удается всегда быть в хорошем настроении. Ответ прост. Всего 4 буквы. Роща. Доставка шашлыка, антрикотов, ребрышек, крыльев, салатов и супов в кафе «Роща» на Керенского всегда поднимет настроение и утолит аппетит. Заказывайте вкусные блюда и хорошее настроение на сайте кафероща.рф. Скидка 10% при самовывозе. Кафе «Роща» на Керенского. 28 лет вместе с вами. Реклама. Ибер Хмелевич Евгений Вячеславович.
4: Все в ГАРО!
5: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
6: 255-09-55.
7: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох, как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
8: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 10 часов 13 минут в Красноярске. Поиграемся. Спонсор игры ООО «Страна Еноте». И мы разыгрываем два пригласительных в зоопарк «Страна Еноте». 3-2-0-600 – это номер нашего телефона. Дозванивайтесь, получайте два билета и действительно наслаждайтесь тем местом, где можно узнать чуточку лучше представителей живой природы, научиться с ними взаимодействовать и вообще вот научиться устанавливать контакт. Для вас немножко информации на правах рекламы. Зоопарк находится по адресу Дудинская, 3, ежедневно с 10 утра до 9 вечера работает, и дети до 3 лет проходят абсолютно бесплатно. Доброе утро, кто на связи?
2: Здравствуйте, Вадим меня зовут.
1: Вадим, привет, расскажи, как началась твоя рабочая неделя?
2: Все хорошо, с ребенком на больничном.
1: Все.
3: Все нормально, полет хороший.
1: Да. Не, наверное, просто, Вадим, мне кажется, ты давно не отдыхал, и когда тебе жена предложила посидеть с ребенком на больничном, ты, да, с удовольствием согласился.
2: Конечно, да, так вот. И было.
1: Но так как у
2: жена,
1: тебя...
2: тем более, 10 дней проболела, отдохнула, теперь моя очередь.
1: Вот, я считаю, да, все должно быть в балансе и в семье в том числе. Так как есть ребенок, кстати, сколько ему?
2: 2, одному 3, другому 6.
1: Супер. Даже и двое детей есть. Я думаю, что вот в преддверии 1 июня вы наверняка тоже задумываетесь, а куда пойти, чтобы их развлечь и нагулять их как следует. Мы тебе предлагаем небольшой такой тестик. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Если у тебя хотя бы 2 из 3 правильных ответов выпадают, то 2 пригласительных в страну еноте твои. Ты готов?
2: Да.
1: Итак, поехали. Первый вопрос. Будь внимательным. Стоит ли заводить енота в однокомнатной квартире, где живет семья с 3 детьми? Да или нет?
2: Нет.
1: Угу.
3: Второй вопрос. Может ли енот задерживать дыхание под водой?
2: Да.
1: Третий вопрос. Нужно ли прийти в страну енотию 1 июня?
2: Да, обязательно.
1: Итак, 2... Нет, 3 из 3 у нас, верно.
3: Абсолютно, вообще, ну, буквально человек, который разбирается в енотах, возможно, даже на уровне людей, которые ими руководят в стране еноти. Поздравляем тебя, забираешь 2 билета, абсолютно точно. Это то место, которое стоит посетить с ребенком, когда вы выздоровеете, обязательно приходите же туда.
1: Трубочку не клади, расскажем правила за эфиром. Ну а вам, друзья, напоминаем, что 1 июня не только День защиты детей, но и большой детский праздник в зоопарке «Страна Еноте». Нас ожидают мастер-классы, конкурсы рисунков «Любимый питомец страны Еноте». И, конечно, теплые обнимашки и общение с животными.
3: Да, кстати, подробности в группе зоопарка ВКонтакте про конкурс рисунков с 1 по 7 июня. Привозите свои рисунки в зоопарк. Тема «Любимый питомец страны Еноте». Формат будет А4, техника исполнения вообще любая.
1: А 8 июня в прямом эфире ребята разыграют призы среди всех участников конкурса. Главный приз – годовой безлимитный абонемент на посещение зоопарка на 2 персоны. Мне кажется, это максимально приятно.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
2: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах.

0: Podcasts.
1: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
2: А папа?
1: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
2: И как же быть?
1: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали» и живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: trop jeune pour mourir.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: 10:26 в Красноярске. Разберем дорожную ситуацию. Спонсор рубрики «Проверки на дорогах» – магазин любимых покупок «Эль-Сити» ООО «Маркет». Сейчас от Яндекса четверка. На правом берегу самое основное затруднение – это улица Глинки, которая по обеим сторонам от кольца и в обратном направлении из-за ДТП движется крайне-крайне медленно. Передвигаемся с вами на левый берег. Здесь у нас по-прежнему тормозит МРЧК в районе Космоса. Ну, мы понимаем, дорожный работы тому виной, нам ничего не изменить. Высотная в направлении центра. Съезд Николаевского на Гаденко из-за дорожных работ также ограничен. Кстати, высотная при повороте на Гусарова тоже стоит в пробке. Больше никаких заторов я не вижу, поэтому желаю вам счастливого пути.
3: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
4: Реклама. Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки. Только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, 3-й по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте эльсити.рф.
5: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 10 часов 33 минуты в Красноярске. Всем доброе солнечное, что немаловажно, утро. Короче, в Питер переместимся немножечко туда. Там и можно устроить теперь роботу допрос.
2: Ух ты!
1: С пристрастием. Прямо на Дворцовой площади появился прозрачный куб, куда можно зайти и оказаться один на один с электронным роботом, поговорить с ним. Он такой сидит за столом, типа, я вас слушаю, вот у меня часы приема.
2: Это же сразу же сцена из фильма «Я робот». Помнишь вот это вот?
1: Да,
2: робот может написать, симфонию.
1: Ну, смотри, вообще это Яндекс.Книги такой перформанс устроили в честь выхода нового романа под названием «Последнее дело майора Чистова». А вот человекоподобный робот, как раз-то Иван, это один из главных героев. Ну и вот людям говорят, вы заходите и попробуйте разговорить машину.
2: Ну да.
1: Но вы такие интересные. Это же как вот игровые автоматы. Есть нормальные владельцы игровых автоматов, которые не настраивают их на то, чтобы они никогда в жизни не ловили никакую игрушку.
2: Ага, да.
1: А есть те, которые понимающие более-менее такие, ладно, вот, ну, допустим, на пятой попытке уже можно ее схватить. Вот тут же то же самое, как настроишь. А потом кто-нибудь психанет, что он не разговаривает.
2: И начнет его как-то принуждать к разговору.
1: Ну, особенно те самые девчонки, с которыми мужья, может быть, не сильно как-то в разговоре там совпадает. Может, не чувствует их. Она говорит, да уйду я от тебя к этому железному. А он тоже такой. И все, и она вообще теряет веру во все мужское, что только может быть. Вот как с этим быть?
2: Я думаю, что нужно сделать робота-девушку. Рядом вот с ним второй куб поставить. И там уже их как-то совместить, чтобы они уже друг с другом, может быть, как-то общались. А мы просто будем следить за их диалогом.
1: Ну, то есть, если что, он вам сказал, так, женщина, вам туда. Вот там вот явно вы и гороскоп этот мировой составите, какие мужчины лучше.
2: И ассидент свой найдете, да, какой-то?
1: Это точно. Ну, а мы надеемся все-таки, что у вас нормальные отношения, и если вы, либо ваш партнер работает, может быть, каким-то бизнесменом, и этот бизнес связан с Новосибирском, то для вас рекламная информация. Если от скорости доставки зависит ваш проект, то ты тут уже, конечно, выбираешь именно проверенных. Важно знать, что отправить груз до 5 килограммов в Красноярск можно всего за одну ночь. Получение уже к утру, стоимость в районе 1200 рублей. Рассчитать стоимость отправки и узнать все условия можно на sevol.ru или по номеру 8 800 600 ровно 9880.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
5: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хватит!

0: Она буквально вот совсем сыграл «Спартак» с «Краснодаром» в Суперкубке России. И, в общем-то, победил со счетом 4-3 по пенальти. Изначально счет был в основное время 1-1. Поздравляем там всех, кто болеет за «Спартак». Но, в общем-то, немножко омрачили празднование, когда полузащитник Пабло взял вот этот кубок и, в общем-то, решил его поднять над своей головой. Крышка с кубка слетела, она хрустальная, и попала, собственно, на сам кубок, разбила его в дребезге прямо перед болельщиками. Вот. Наверное, это на счастье, вот так считают болельщики.
1: Да, именно все так подумали. Особенно однокомандники, да?
0: Да, да.
1: Сокомандники.
0: Возможно, возможно. Но, в общем-то, поздравляем все равно, в любом случае, с победой. Действительно, победа такая достаточно серьезная для них. Они уже не первый раз становятся чемпионами. И вообще, в принципе, вот знаешь же, вот сейчас болельщики «Спартака», вот у них вот эта вот и песня «Максим» везде присутствует, в принципе. Везде красный цвет присутствует. Поэтому, что уж там... Нечего печалиться. Новый кубок обязательно сделают. Возможно, Пабло будет его склеивать со всей командой. Знаешь, как пазлы вот эти вот собирать. Вот. Ну, я болею за ЦСКА, поэтому я не очень расстроился.
1: Но мне бы бабушка моя такого навинтила, если бы я ее хрусталь из серванта разбила. Поэтому, знаешь что, малыми потерями.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.

0: В Красноярске 10 часов 54 минуты. Далее выпуск новостей от Алины Старцевой.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Фармацевтические компании с 2027 года могут начать получать от государства компенсацию части затрат на регистрацию своих лекарств за рубежом. О возможном возобновлении такой программы поддержки экспорта фармпродукции сообщил Минпромторг. Эксперты, однако, отмечают, что конкурентоспособность российских лекарств на мировом рынке ограничена, и экспортным потенциалом обладают только оригинальные отечественные разработки, пишет «Коммерсант». В Красноярске расселяют целую улицу аварийных домов, сообщает телекомпания «Енисей». Речь идет о Краснопресненской. Она находится в Свердловском районе города. 16 домов здесь построили еще в середине прошлого века для работников цементного завода. В них жили больше 700 человек. Около 350 из них уже переехали в новые квартиры или получили компенсации. Полностью завершить расселение домов на Краснопресненской планируют в 2028 году. Сейчас в Красноярске расселяют 44 дома по региональной программе, еще 5 за счет городского бюджета. Общая сумма финансирования – почти 3 миллиарда рублей, рассказали в департаменте градостроительства. Собору на Стрелке отказали в выдаче разрешения на строительство, сообщили НГС-24 в департаменте градостроительства. В мэрии пояснили, что для строительства собора епархии нужно пройти градостроительный совет Красноярска. Без его одобрения архитектурных решений не выдадут разрешения. У проекта есть и другие недоработки. Не внесены изменения в проект межевания, не предусмотрена защита от затопления, а строить придется фактически в русле реки. Также нет решения по выносу уличного освещения, не хватает парковочных мест. Отдельный вопрос – высота собора. Часть участка попадает в зону сохраняемого природного ландшафта, где действуют особые ограничения. Все замечания переданы застройщику. В самой епархии замечания назвали незначительными и пообещали их устранить. Ранее проект собора уже прошел госэкспертизу. Построить храм планируют к 2028 году. Родители выпускников рассказали, во сколько им обходится подготовка к выпускному вечеру. Данными поделились аналитики Superjob. В среднем на выпускной 9 класса родители тратят около 14 тысяч рублей. На подготовку 11-классника придется потратить около 20 тысяч рублей. Отдельная статья расходов – праздничная одежда. Для 9-классников она обходится в среднем 17-18 тысяч рублей. Для выпускников 11 класса – примерно 23 тысячи рублей. При этом часть родителей вовсе не планируют проводить выпускные. Так отметили 12% семей девятиклассников и 9% родителей одиннадцатиклассников, пишут Горновости. И о валюте. Доллар 71.21, евро 82.54. Алина Старцева, служба информации.
4: Золотятся помаленьку, золотятся помаленьку облака.
1: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
0: В городе сейчас плюс 9 градусов. Сегодня в понедельник днем пасмурно, плюс 12. Скорость ветра с порывами до 9 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: Красноярске 11 утра.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов. На Красноярск-ФМ.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске 11 часов и 4 минуты. Новый час здесь, на Красноярской ФМ. Меня зовут Юля Майнгард.
2: Меня зовут Сева Бельмасов.
1: КрасЖД предложила пересесть на городские электрички во время ремонтов дорог. Нас предупреждали еще на прошлой неделе, что в летний период достаточно напряженная ситуация будет на дорогах, потому что везде-везде дорожные работы. Поэтому, говорят, а че на электричке-то не присаживайтесь? Вы, по крайней мере, на правобережье сможете быстренько объехать пробки и добраться до центра. Пробки прогнозируют на Коммунальном мосту, на Красрабе, Семафорной, Свердловской, 60 лет Октября. Станции там Базайха, Злобина и Первомайская как раз находятся недалеко вот от этих улиц. Поэтому, пожалуйста, вот нас таки призывают. Почему бы и нет? Кстати, на электричке вы вообще давненько куда-нибудь, окей, не по городу, а куда-нибудь, допустим, в сторону Овсянки, Дивногорска катались. Это красота. Но я ни разу не каталась на электричке, ну уже там во взрослом возрасте, именно летом. Всегда как-то зимой случалось. Летом с красота, поэтому этим летом я однозначно это все дело вспомню.
2: Да. Знаешь, сколько стоит билет сейчас примерно?
1: Да я не помню. Там 40 с чем-то, все. По-моему, да?
2: Ну, осилим, да? Так сказать.
1: А может не 40, может побольше. Но обычно, когда ты прикладываешь карту, ты даже не смотришь, сколько. Ну, короче, мало, ребят.
2: Мы желаем вам, чтобы у вас так же было в жизни, чтобы вы не смотрели на цены вообще, будь то электричка или автобус.
1: Слушай, ну пожелание, конечно, такое себе, но давай еще немножечко...
2: Будьте богаты.
1: О чем-то более богатом. Шойгу говорит, долину Менделеева в этом году начнут строить у нас здесь, в Красноярске.
2: Вау.
1: Это будет научный центр. Его начнут строить в этом году, когда закончат. Ну, давайте пока не будем об этом говорить, потому что про метро мы говорили, и все, коту под хвост.
2: Не сглазить бы, знаешь, вот так вот.
1: Да. В общем, этот центр станет такой исследовательской базой для... разработки решений в области технологий, электродвижения, накопителей энергии, разделения сырья, цифровых технологий и также искусственного интеллекта. Пул первых резидентов уже определен, но пока еще нам его сюда не выдвигают. Мне кажется, когда вот такие вот крупные масштабные объекты строятся, стоит только скрестив пальцы, верить, что, повторюсь, они не переймут вот эту вот на себя судьбу метро. Потому что уже и депо хотят у нас построить. Так мы, может, закончим сначала эти работы, нет? Всегда возникает вопрос.
2: На самом деле-то хочется, чтобы это все было абсолютно точно стерилизовано под наш город, да, то есть по стилистике, чтобы это подходило, чтобы это выглядело эффектно, не как блямба, знаешь, такая где-то, а точно стильно. И самое главное, чтобы там были все элементы из таблицы Менделеева, да. Самое главное, люди золотые, не мусорили, да, убирали за собой, пожалуйста. Сейчас это очень, кстати, важно и актуально, когда вы куда-то выезжаете, где-то что-то кушаете в том числе. Пожалуйста, убирайте за собой.
1: Как мы от долины Менделеева перешли вот к тем самым моментам, когда нужно убирать, но он сам делится. Сева говорит правду, поэтому немножечко вот такой духоты, минуточка, она никому не помешает.
3: Завтрак чемпионов.
4: Высший пилотаж.
5: Hey, this is Andrew Silva, and you're listening to my song Bump.

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню... Она немного выросла. Раза в 3.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре. И отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
6: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. Ведьмак, Соник, Марио, Наруто, Покемон, GTA, Silent Hill и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
7: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
8: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма. Как лечить? Куда идти?
9: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
11: Высший пилотаж.
12: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
13: На Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярской ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: 11:15. Друзья, мы сегодня насыщаем вас хорошими событиями, а точнее билетами на них. И вот одно из... Мы дарим сейчас один билет на музыкальный спектакль «Променад. Три сестры». То есть, если вы тот самый человек, который любит вот так вот надеть наушнички, гулять по городу, и не просто, а прямо-таки исследовать, отправиться в путешествие по городу, то звоните 3-2-0-600. Пока вы дозваниваетесь, для вас рекламная информация. Сценой становится весь Красноярск. Музыкальный театр приглашает нас вот на такой уникальный аудиоспектакль «Променад. Три сестры». Вы просто надеваете наушники, как я уже сказала, и отправляетесь в путешествие по улицам города вместе с чеховскими героинями.
0: Да, «Три сестры», три уникальных маршрута, оригинальная музыка знаменитого композитора Александра
1: Пантыкина.
0: Пантыкина, конечно, и голос любимых артистов. Надевайте удобную обувь и, в общем-то, ловите ритм города.
1: Да, 3-2-0-600, номер для тех, кто 29 мая в 19:00 ничем не занят, а это, между прочим, выходной день.
0: Пятница?
1: Пятница? Подожди, нет, да. Знаете, я была уверена, что 29 мая это суббота, потому что я столько запланировала. Ну, кстати, в пятницу, да, практически выходной день. Встречаемся у усадьбы Сурикова. Пока дозванивайтесь, давайте немножко пройдемся по событиям конкретно сегодняшнего дня. Свой третий концерт дает сегодня Баста. Во дворце спорта Ярыгина он делает. И да что ж ты будешь делать? Свободных билетов на танцполе вообще не осталось. Ну вот, некоторые сектора еще свободны. Ну прям совсем-совсем. И меня поражает, как человек приезжает с тремя концертами, и у него все три дня практически аншлаг. Ну, говорит это о многом.
0: В 20:00,
1: да, в 20:00 сегодня приходите. 16+, возрастное ограничение. В «Арене Север» сегодня Максим выступает.
0: Вот, мы же говорили про «Спартак», а?
1: Ну, она, видимо, приехала как бы еще раз с весточкой о том, что «Спартак» сейчас вот набирает обороты. Да, мест тоже крайне мало осталось, поэтому успевайте. Возрастное ограничение здесь вообще 0+. Ну и, конечно же, можно сходить на какой-нибудь фильм. Вот Сева недавно был на «Дьявол носит Прада», вторая часть. Я, признаюсь честно, еще не посмотрела, но очень сильно хочу.
0: Буквально вчера был, и если вы не знаете, что в тренде в этом сезоне, точно стоит сходить, посмотреть, сфотографировать и вот куда-нибудь на ВБ себе вот это вот, знаешь, через фотографию найти. Очень стильно. Сейчас вот тренд, вот делюсь секретом, рубашки вместе с галстуками из одного материала.
1: Это, знаете, когда твоя подруга резко стала стилистом и такая: девчонки, сейчас покажу вам классный стилистический прием.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.
5: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На Красноярск FM.

0: рекламу.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео Бани Сибири». 258-2080.
6: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРНП 321-032-700-01-93-30.
7: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным «Хавейл Джолион». Только в Агат. В мае полноприводный «Хавейл Джолион» от 2 399 тысяч рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте «Хавейл Джолион» в Агат. Подробности в «Хавейл Агат» на Котельниково или по телефону 222-222-4.
2: Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
1: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
2: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. В «Спецресурс» готовые сотрудники. Кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
9: Про здоровье.
10: Для слушателей старше 16 лет.
11: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку. А реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
13: Высший пилотаж.
14: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
15: На «Красноярск ФМ».

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: В Красноярске 11 часов 27 минут. Четверка от Яндекса. Итак, погнали. На правом берегу, в принципе, все достаточно свободно. На левом основное затруднение – это свободный вниз к космосу, МРЧК в районе космоса. Ну и Брянская улица в направлении Кольца тоже сейчас движется медленно, как, впрочем, и Высотная при повороте на Гусарова. В общем и целом, от Яндекса четверка – более чем прекрасное состояние дорог.
0: Стоп-машина, эй, машина. Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На Красноярск-ФМ.

0: Красноярске 11 часов и 30 минут. И спонсор часа на Красноярск-ФМ, между прочим, профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв». И если вдруг вы тешите себя надеждами, как некоторые люди, что «Да ну, зачем этот автомобиль?» Ребята, просто попробуйте. Рекомендую вам это сделать. Ну, кстати, мы поговорили про дорожную обстановку. Она сейчас оценена в 4 балла. Поэтому самое главное – соблюдайте скоростной режим, двигайтесь безопасно.
1: Реклама.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола Драйв. Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Одиннадцать тридцать четыре в Красноярске, и мы вместе с Юлией Майнгард делимся с вами новостями. Знаешь, где дорожная ситуация гораздо хуже, чем в Красноярске, там, Новосибирске, вообще, в принципе?
1: Ну, давай, Москва.
2: В Индии. Mm-hmm. Вот в Индии там все очень достаточно трудно. И, в общем-то, сейчас Индию может ждать зумерская революция.
1: Что такое?
2: Вот. Молодое поколение создало народную партию тараканов. За пару дней она стала популярнее, чем правящая страна в партии.
1: Это до них еще хобби-хорсеры не добрались.
2: Да. Председатель Верховного суда Индии Сурья Кант обозвал молодых журналистов и активистов тараканами и паразитами. Это и стало, в общем-то, спусковым крючком, запустило вот такой вот интересный импульс. В ответ зумеры организовали движение «Партия тараканов» и набрали за пару дней 20 миллионов подписчиков в соцсетях.
1: Так, подожди, «Паразиты» же книга такая есть.
2: Вот.
1: Он, может, как-то литературно хотел выразиться.
2: Возможно, но вот они это поняли по-другому. Участники движения требуют прозрачных выборов, реформу СМИ, увеличение доли женщин во власти и больше свобод гражданам страны.
1: Ну, действительно, паразиты.
2: Да.
1: Запросами со своими.
2: Лидеры тараканов называют себя голосом всех ленивых и безработных.
1: Ну что, дихлофос им в помощь, да? Видимо. Только так.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.
5: Высший пилотаж.

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707. Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8-923-277-73-77.
3: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
4: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
5: Застройщик «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
7: Высший пилотаж.

0: продолжим это же делать с «Завтраком чемпионов». Меня зовут Юля Майнгард.
1: Меня зовут Сева Бельмасов.
0: Пока.
1: Пока.
2: «Завтрак чемпионов». Высший пилотаж.
3: 60 минут, 7 дней в неделю.
2: На «Красноярск-ФМ».

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Начинающих водителей хотят допускать к управлению автомобилем поэтапно, пишет «Лента дня». Такую возможность сейчас прорабатывают по поручению правительства. Кроме того, отдельные требования хотят прописать для профессиональных водителей. Доклад должны представить к 2027 году. США запретили иностранцам подавать заявление на грин-карту на территории страны. Иностранцы, желающие получить подтверждение вида на жительство и право на работу, могут подавать соответствующее заявление только за пределами США, говорится в новом меморандуме службы гражданства и иммиграции. По новым правилам, оформление грин-карт внутри страны станет исключением для чрезвычайных случаев. Изменения затронут иностранных специалистов, студентов и других мигрантов, которые раньше могли менять статус, не покидая США, пишет Борус. В Красноярске еще раз снизят скорость для электросамокатов, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». С начала года на 168 улицах города действует ограничение 18 км в час, но в ГАИ уже признают, что и этого мало. С начала 2026 года в крае произошло 260 дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ, а это на 18% больше, чем за тот же период прошлого года. Среди пострадавших 41 ребенок, и в большинстве случаев речь идет о серьезных травмах. Театральный поезд с артистами приедет в Красноярск 2 июня. В 9:30 на железнодорожном вокзале Красноярска состоится торжественная встреча состава. Для гостей и жителей города прямо на перроне под открытым небом покажут концерт. В 11:30 там же откроется выставка о театре, театральных профессиях и истории Союза театральных деятелей России. Вечером артисты из Иркутска, Абакана и Братска сыграют спектакли на театральных сценах Красноярска, пишут Сибновости. Врачи назвали самые полезные виды мороженого, пишет «Лента дня». По словам специалистов, самым сбалансированным вариантом остается классический сливочный пломбир. Также полезным считают фруктовый сорбет с натуральными загустителями вроде пектина или агар-агара. Эксперты советуют обращать внимание на состав. В хорошем мороженом должно быть молоко или сливки и минимум искусственных добавок. А вот десерты с большим количеством сиропов, красителей и растительных жиров лучше выбирать реже. При этом врачи напоминают, что даже в жару с мороженым важно не перебарщивать из-за сахара, калорийности и риска переохлаждения. И о валюте. Доллар 71.21, евро 82.54. Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня в понедельник, 25 мая, в Красноярске переменно облачно. Температура воздуха днем плюс 12, скорость ветра с порывами до 9 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск.

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Утро

0: было раньше. А моя спина!
1: Комфортный матрас sleepkaif.ru.
2: ООО «Слипкайф». ОГРН 11-42-46-80-32-992, город Красноярск.
3: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
4: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
5: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8-800-600-98-80. Сивол.рф.
6: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Все в ГАРО!
8: В ГАРО. Компрессорное и сварочное оборудование. Звони в ГАРО.
9: 255-09-55.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
2: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
3: Сейчас бы сочный, аппетитный шашлык. Знаю, доставка кафе Роща.рф вкусно.
4: Овощи в тандыре, любимое блюдо. Доставка кафе Роща.рф.
3: Заказывайте крылья, антрикот и любые блюда из тандыра. Доставка кафе Роща.рф. При самовывозе скидка 10%.
5: Киренского, 2Б, 989-1001. ИП Рахмелевич Евгений Вячеславович. УГРНП 307-246-303-8012.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
8: Планируем семейное счастье по-фамильному.
9: А это как?
8: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
9: А потом дети вырастут.
8: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
10: Застройщик ООО «За счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
12: Все в ГАРО!
13: В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
14: 255-09-55.
15: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. Ведьмак, Соник, Марио, Наруто, Покемон, GTA, Silent Hill и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
16: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-28-76.
17: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: 12 часов и 29 минут в нашем городе. Несколько слов о ситуации на дорогах. Спонсор проверки на дорогах на радио Красноярск ФМ ООО «Маркет», магазин любимых покупок «Эль-Сити». 4 балла от сервиса Яндекс.Карты. Мы разберемся подробнее. И с левого берега, как всегда, начнем. От Погоденко, двигаясь со стороны Копылова, ДТП можно поймать в районе перекрестка с Киренского. Из-за этого и в сторону Гордыка, и со стороны Гордыка движение достаточно плотное, но не совсем уж прям серьезные какие-то проблемы. Также Высотная на подъем в сторону Тотмина, небольшой затор, Свободы на спуск к Космосу немного подтормаживает. МРЧК в направлении улицы Дорожной от Космоса тоже движется не очень быстро. Калинина в сторону развязки, небольшой затор есть. В центре проблем серьезных не вижу. Район Советский, как всегда, Партизан, пересечение с Октябрьским мостом до Зенита. И что касается правого берега, от крайней улицы в сторону Красраба затор, в сторону Красраба Волгоградская движется не быстро. Красраб в районе Художественной галереи, в оба направления небольшие проблемы. На Мичурино от пересечения с Семафорной до Щерса небольшие проблемы есть. Также Красраб от Шелковой до поворота на Корнетово. Даже все-таки от Вузовского переулка придется притормозить. Также на Матросово от Предмостной площади до 60 лет плотный поток автомобилей, и подъезды к Матросово по Свердловской, Семафорной и 60 лет чуть-чуть, но притормаживают. Четверка от Яндекса. Вам удачи на дорогах.
1: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
2: Информация на правах рекламы.
3: Неделя Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки. Только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, третий по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте elcity.rf.

0: Напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.
4: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296 57 07.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8-923-277-73-77.
4: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции Гроя, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
5: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Агроним 307-246-822-6090.
6: Все в ГАРО!
7: В ГАРО подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в ГАРО.
8: 255-09-55.
9: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
10: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
11: А я сдал сессию.
12: А мы вчера поженились.
13: А у меня сын родился. Третий.
14: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50. Застройщик с изыщением.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Студентам хотят разрешить писать диплом с искусственным интеллектом. Правда, чтобы такой контент занимал до 10% от всей работы. Предложение депутаты уже направили в Миноборнауки. По их мнению, при пороге до 10% учебные выпускные работы вполне можно анализировать, а не сразу считать их недобросовестно выполненными, пишут РИА Новости. Сборная России примет участие в чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии с национальным флагом. Турнир пройдет в Варни с 27 по 31 мая. Ранее Международная федерация гимнастики приняла решение допустить российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном Российской Федерации, пишет «Лента дня». В крае заработала горячая линия для пострадавших от пожаров и паводков. Сотрудники краевой прокуратуры расскажут, как получить жилье, выплаты и восстановить документы после стихийных бедствий. Звонки будут принимать до 30 сентября по телефону 222-47-13. Горячая линия работает с понедельника по четверг с 9 утра до 18 часов, а в пятницу с 9 до 16.45. Перерыв с 13 до 13.45, сообщает телекомпания «Енисей». Число детей в детдомах Красноярского края сократилось на треть. 190 детей обрели новые семьи, 136 вернулись к кровным родителям. В регионе активно работают над профилактикой социального сиротства, внедряя семейный график работы и услуги социальных нянь в учреждениях, пишут новости Красноярска. Трехметровый якорь со дна Енисея поместили у коммунального моста. Тот самый старый якорь, который нашли на дне Енисея, стал новым арт-объектом в Красноярске. После подъема его очистили от грязи, обработали и покрасили. Во время реставрации на нем нашли несколько надписей, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». Жители Красноярского края готовы потратить на товары для летнего отдыха 11 тысяч рублей. Такие данные показал опрос Авито, в котором участвовали 10 тысяч россиян. Больше половины опрошенных сибиряков, а это 53%, планируют покупки к летнему сезону. Из них 40% пока составляют список необходимого, а еще 13% уже начали покупать товары. Самыми популярными категориями стали товары для дачи и сада. Их собираются приобрести 41% респондентов. Еще 37% планируют покупки для пикников, а 32% для пляжного отдыха. Также в список популярных товаров вошли велосипеды, самокаты, ролики, туристическое снаряжение и товары для кемпинга. Чаще всего жители Сибири рассчитывают потратить от 3 до 7 тысяч рублей. Такой вариант выбрали 35% участников опроса. Еще 28% готовы выделить на летние покупки до 15 тысяч рублей, пишут Горновости. И о валюте. Доллар 71.21, евро 82.54. Алина Старцева, служба информации.
4: Какое небо голубое!
5: Какое небо голубое!
6: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
7: Сегодня в понедельник, 25 мая, в Красноярске переменно облачно. Температура воздуха днем плюс 12, скорость ветра с порывами до 9 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Салават сва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM. 90.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
6: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
7: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слип-кайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слип-кайфа встречайте.
9: Sleepkaif.ru.
10: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот, самовывоз и доставка. Кафе «Минутка», Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
11: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.
12: Деньги нужны сегодня? В спецресурс ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс 124.ru и начни зарабатывать.
13: Все в ГАРО!
14: В ГАРО. Шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
15: 255-09-55.

0: Реклама. Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
1: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
3: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру, а доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8 800 698 80.
4: Сивол, Богородство 25-240-0023-886. Город Красноярск, улица Марии Цукана, 18, строение 6.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным «Хавейл Джолион». Только в Агат. В мае полноприводный «Хавейл Джолион» от 2 399 000 рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте «Хавейл Джолион» в Агат. Подробности в «Хавейл Агат» на Котельниково или по телефону 222-222-4.
2: Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
3: Все в ГАРО!
4: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
5: 255-09-55.
6: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

и еще немного полезной информации на правах рекламы. Лето, время самых красивых свадеб в Красноярске. Кондитерская сеть «Кувертюр» приглашает молодоженов создать торт вашей мечты. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому заказу. От подбора легких летних начинок с ягодами до изысканного декора в стиле вашего торжества. Хотите удивить гостей? Закажите фуршетное угощение, которое мы бережно доставим точно к началу церемонии. «Кувертюр» – свадебные шедевры, созданные с любовью специально для вас. Заказать доставку или узнать подробности можно по телефону 292-98-74, сайт kuvertur.ru, ООО «Сибирское гостеприимство», ОГРН 108-246-803-76-29, улица Академика Павлова 1, строение 2.

0: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
1: А папа?
0: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
1: И как же быть?
0: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали» и живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик «Созаальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212468.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКР 123-240-3076-96.
3: Хотите новую мебель, но пугает ремонт? Ми-7 берет все на себя. Мы не просто делаем мебель. Мы демонтируем старое, равняем стены, полы и потолки. Сделаем авторский ремонт и установим новую мебель. Полный комплекс в одном месте. Мебельная империя Ми-7. Звоните 8-923-277-73-77.
4: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни Гапо, Рагло, Excellent, Акватек. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
7: Акция действует до ее отмены. ИП Коня Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
8: Все в ГАРО!
9: В ГАРО. Компрессорное и сварочное оборудование. Звони в ГАРО.
10: 255-09-55. Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. Ведьмак, Соник, Марио, Наруто, Покемон, GTA, Silent Hill и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
11: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-28-76.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Минусинском районе красноярец на иномарке выехал на встречную полосу и попал под колеса грузовика. Сегодня утром мужчина ехал на Субару в сторону Минусинска, выехал на встречку и столкнулся с КАМАЗом. Водитель иномарки погиб до приезда скорой. Водитель грузовика не пострадал, сообщают НГС-24. Россельхознадзор выявил двух местных производителей, которые оформляли документы на сыр и мясо раньше, чем продукция была произведена. Так, компания «Агинское молоко» выписала документы на сыр за 5 дней до его фактической выработки. Обе фирмы получили предостережение. При повторных нарушениях им могут ограничить доступ к системе «Меркурий», без которой нельзя легально продавать продукцию, пишут НГС-24. В центре Красноярска уже несколько месяцев не могут решить проблему с огромной пылевой кучей, выросшей прямо у здания мэрии. Как сообщает телеканал ТВК, речь идет о строительной площадке метро, где с марта скопились горы песка, которые по высоте достигали 4-этажного дома. По словам депутата Ивана Петрова, метростроители не вывозят песок, потому что им не платят деньги. При этом городское руководство ссылается на краевые власти, а те, в свою очередь, заявляют, что заказ сделан под ключ, и проблемы подрядчика их не касаются. В итоге на фоне пылевого коллапса мэрия выделила 117 миллионов рублей на полив и вакуумную уборку улиц. Депутаты называют это бессмысленной тратой денег, поскольку гигантская куча песка продолжает отравлять воздух в центре, где живут и работают больше 100 тысяч человек. Парламентарии требуют срочно вывести песок и разобраться с долгами перед строителями, пишут новости ТВК. Красноярцы заметили, что деревья стоят желтыми, как осенью, хотя на календаре конец мая. Ведущий специалист Института леса Суран Мария Кириенко объяснила, что аномалий нет. Молодая листва у некоторых деревьев сначала бывает желто-оранжевой и лишь затем зеленеет. Причина – затяжная холодная весна, из-за которой листовые пластины раскрываются медленно и проходят промежуточную стадию, пишут НГС-24. Гран-при 79-го Каннского кинофестиваля получил фильм Андрея Звягинцева «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Картина описывает события в России в сентябре 22-го года во время мобилизации. Съемки проходили в Латвии. Для Звягинцева это уже 4-я награда в Каннах, пишут новости ТВК. И о валюте: доллар 71.21, евро 82.54. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Впервые он почувствовал весну.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня в понедельник, 25 мая, в Красноярске переменно облачно. Температура воздуха днем плюс 12, скорость ветра с порывами до 9 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
1: Коннечива.
3: Здоровеньки, булы.
4: Саламатсва.
3: Бонжур.
4: Привет, хан.
2: Привет, салют.
4: Привет.
5: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: О, смотри, еще одна парочка. Спорим, она меня боится. Не погладишь, не погладишь. О, возьми ее за ручку. Не меня, ее. О, а теперь поцелуй. Поцелуй, поцелуй. О, как романтично.
2: Самые незабываемые свидания, самые романтичные встречи. Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес: Дудинская, 3. Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
5: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
6: Все в ГАРО!
7: В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
8: 255-09-55.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Многие спрашивают меня, как мне удается всегда быть в хорошем настроении. Ответ прост. Всего 4 буквы. Роща. Доставка шашлыка, антрикотов, ребрышек, крыльев, салатов и супов в кафе Роща на Геленского всегда поднимет настроение и утолит аппетит. Заказывайте вкусные блюда и хорошее настроение на сайте кафероща.рф. Скидка 10% при самовывозе. Кафе Роща на Геленского. 28 лет вместе с вами. Реклама. Ибер Хмелевич Евгений Вячеславович. ОГРН Е-307-246-303-800-012. 0+.
6: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
7: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8-800-600-98-80. Сивол.рф.
8: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
9: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
3: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки – фундамент вашего дома.
4: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. Ведьмак, Соник, Марио, Наруто, Покемон, GTA, Silent Hill и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
5: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
6: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
7: Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.
4: Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке двух товаров из Азии, третий по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте Эль-Сити.рф.
5: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
6: Здравствуйте. Горячую воду в Красноярске начнут отключать уже на этой неделе. С 27 мая по 5 июня без ресурса останутся жители Октябрьского, Железнодорожного и Центрального районов, а также большей части Свердловского района. В зону отключения попадает контур Красноярской ТЭЦ-2. Сроки были скорректированы из-за холодной погоды. Ранее их планировали начать 18 мая. Однако мэр Сергей Верещагин сообщил, что отключение одновременно с завершением отопительного сезона доставило бы горожанам дополнительный дискомфорт. Узнать точные даты для вашего дома можно на интерактивной карте или в управляющей компании. Краском заменит два участка канализационного коллектора на улице Семафорной для безопасности дорожного движения. На первом участке, где произошло обрушение дорожного полотна, уже заменили 140 метров труб и приступили к тестированию. Телеинспекция выявила необходимость ремонта еще одного участка – от паровозной до новой технологической камеры. Сейчас прорабатываются инженерные решения, а на объекте ведется утрамбовка грунта, чтобы исключить будущие просадки. Красноярску разрабатывают новый бренд города за 5 миллионов рублей. Туристско-информационный центр объявил тендер в рамках подготовки к 400-летию краевой столицы. Городской туристический бренд должен сформировать современный и узнаваемый образ Красноярска, а также привлечь новых туристов. Об этом пишут НГС-24. В последнюю неделю весны в Красноярск приходит тепло. Во вторник до плюс 18, в среду воздух прогреется до плюс 21. В четверг синоптики обещают до плюс 27 градусов. Будет сухо и ясно. В пятницу дождь и плюс 22. Ночные температуры также вырастут. С плюс 1 в начале недели до плюс 12 к концу. На выходных предварительно прогнозируют плюс 16, плюс 18 днем. Полузащитник московского «Спартака» Пабло Салари разбил кубок во время торжества после победы над Краснодаром в суперфинале Кубка России. Основное время матча закончилось со счетом 1-1, а в серии пенальти сильнее оказался «Спартак» 4-3. Когда трофей оказался в руках Салари, его нижняя часть разлетелась на мелкие осколки, а крышка отлетела. Об этом пишет «Борус». И о валюте. Доллар 71.21, евро 82.54. Наталья Мальцева, служба информации.
7: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
8: Климат-контроль
9: на 96.2 FM.
10: Сегодня в понедельник, 25 мая, в Красноярске переменно облачно. Температура воздуха днем плюс 12, скорость ветра с порывами до 9 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM. 96.2.

и немного полезной информации на правах рекламы. Внимание, родители выпускников! Выпускной сезон в Кувертюр уже открыт. Успейте заказать легендарные торты от наших кондитеров. Любой дизайн, любая сложность, только натуральный состав. Планируйте банкет? Заказывайте доставку фуршетных наборов. Это стильно, сытно и очень удобно. От детского сада до выпускного бала мы создаем атмосферу праздника. Кувертюр, когда вкус имеет значение. Сайт kuvertur.ru. ООО «Сибирское гостеприимство». ОГРН 108-246-803-76-29. Улица Академика Павлова, 1, строение 2.

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
2: Да что жалуетесь?
3: А, сплю плохо. Нервы пошаливают.
2: Да. А пропишу-ка я вам енототерапию, лисообертывание и ежикопунктуру. Раз в неделю по полчасика, и вашу хандру как рукой снимет.
4: Страна енотия. Место спокойствия и релакса на Дудинской, 3.
3: А сурикатопрофилактику можно?
2: Можно. И даже дикообразоукалывание.
4: Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес — Дудинская, 3. Работаем ежедневно с 10.00 до 21.00.
5: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
6: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. В спецресурс готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
8: Про здоровье.
9: Для слушателей старше 16 лет.
10: Спонсор выпуска — ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-700-01-93-30.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: Планируем семейное счастье по-фамильному.
5: А это как?
4: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
5: А потом дети вырастут.
4: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-80-50.
6: Застройщик УОС «СС «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

Бизнесами Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
2: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
3: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
4: А я сдал сессию.
5: А мы вчера поженились.
6: А у меня сын родился. Третий.
5: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
7: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. «Ведьмак», «Соник», «Марио», «Наруто», «Покемон», «ГТА». Silent Hill и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
9: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама. На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
5: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
6: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. Ведьмак, Соник, Марио, Наруто, Покемон, GTA, Silent Hill и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
7: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: планом.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
2: Сейчас бы сочный, аппетитный шашлык. Знаю. Доставка кафе «Роща.рф» вкусно.
3: Овощи в тандыре. Любимое блюдо. Доставка кафе «Роща.рф».
2: Заказывайте крылья, антрикот и любые блюда из тандыра. Доставка кафе «Роща.рф». При самовывозе скидка 10%.
4: Киренского, 2Б, 989-1001. ИП Ахмелевич Евгений Вячеславович. УГРНП 307-246-303-8012.
5: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру, а доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8 800 698 80.
6: Пол Сивол. Огород 125 240 023 886. Город Красноярск. Улица Марии Цукана, 18, строение 6.
7: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох, как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
8: Застройщик Сазарьян. Спроектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

0: Напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
0: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 322-46-80-00-56-337-18+.
5: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
6: Акция действует до ее отмены. ИП Конюх Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
7: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
8: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
9: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
10: А папа?
9: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
10: И как же быть?
9: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. 4 красноярских роддома хотят объединить с краевым перинатальным центром. По планам в состав центра войдут роддома 1, 2, 4 и 5. Их хотят объединить из-за изменившейся демографической ситуации, сообщил глава Минздрава Алексей Коваленко. По его словам, за 5 лет число родов в этих роддомах снизилось почти на 17%, а в Центре охраны материнства и детства выросло на 19,5%. Министр заявил, что сохранение 4 разрозненных юридических лиц снижает качество помощи, особенно при осложненных беременностях. Заявляется, что после объединения роддомов с перинатальным центром сокращать персонал не будут, пишет Проспект Мира. Завтра в Красноярске проведут масштабную обработку зеленых зон от клещей. Как сообщили в Красгорпарке, акарицидные работы затронут 6 общественных пространств. В первой половине дня специалисты обработают озеро парк Октябрьский и сквер Юдинский. Днем Ярыгинскую набережную и парк Солнечная поляна, а вечером набережную Сабмена и парк Покровский. Горожанам настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения этих территорий в указанное время. В Свердловском районе Красноярска расселяют 16 аварийных домов на Краснопресненской, построенных в военное и послевоенное время. Из более чем 700 жителей почти половина уже переехала в новое жилье или получила компенсацию. Полностью завершить расселение планируют к 2028 году. Число детей в детдомах Красноярского края сократилось на треть. 190 детей обрели новые семьи, 136 вернулись к кровным родителям. В регионе активно работают над профилактикой социального сиротства, внедряя семейный график работы и услуги социальных нянь в учреждениях. Об этом сообщают новости Красноярска. Водители назвали, что их раздражает на дорогах больше всего. И это любители погонять на электросамокатах. Они набрали вдвое больше голосов, чем ближайшие преследователи. Следует из опроса Дрома. На втором месте расположились мотоциклисты, вслед за ними – велосипедисты. Главная причина негатива ко всем участникам двухколесного движения – пренебрежение правилами дорожного движения. Один из участников исследования поделил раздражающих на группы. Подростки на самокатах, лишенные чувства самосохранения, медлительные велосипедисты и мотоциклисты, агрессивно маневрирующие между рядами. Об этом сообщает Лента. И о валюте. Доллар 71.21, евро 82.54. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Весна идет, весна идет, весне дорогу.
0: Климат, контроль.
4: На 96.2 FM.
5: Сегодня в понедельник, 25 мая, в Красноярске переменно облачно. Температура воздуха днем плюс 12, скорость ветра с порывами до 9 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске 17.00. Добрый вечер.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
0: 5 часов 3 минуты в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Тань Трегубова.
5: И Ром Бутанаев.
0: Добрый вечер.
4: Привет.
0: Здравствуйте.
4: Привет.
0: О,
4: привет.
0: Ну, наконец-то вот. Я даже не поверил сегодня. Смотрю в окно.
5: Ну, вот солнце светит, это хорошо.
4: Приятно. И растет
5: хотелось
4: трава.
5: Хотелось бы чуть-чуть
4: да.
5: побольше градусов и вообще кайф.
4: Ну, скоро-скоро.
0: Вот на днях уже будет хорошо.
5: Да там хорошо, но с дождем.
0: Потому что суббота была просто отвратительная.
4: Да, и воскресенье было, честно говоря, не лучше.
5: Я работал на свадьбу в субботу и такой, ну, не понравилась мне погода.
4: Хорошо, что не свадьба.
5: Нет, свадьба хорошая была, шикарная, ребята классные. Но вот эта вот погода, конечно, когда у тебя идет выездная регистрация, а у всех этот пар изо рта такой.
0: Не, я в субботу работал в помещении, поэтому было хорошо, тепло.
5: Повезло тебе.
0: Кондиционер можно было регулировать.
4: А я нигде не работала в субботу, но было неприятно.
5: Ну, а воскресенье, самое вот, ну, ненавистное от такой погоды, которая была вчера, это
0: дождь
5: я со своим вот коротколапом выхожу гулять, и потом пол собаки мою.
4: Я точно так же. Ужасно было неприятно.
5: Фу.
0: Прям не, у моего лапы длинные, но это не помогает. Он такой, да я в лужу хочу вот идти.
4: Да,
0: ну иди, жизнь. Что я тебе могу сказать.
4: Ну ладно, было и было, забыли уже. Чего
0: да, да.
4: Развозить?
0: Впереди.
5: Три часа.
0: Да, финальная майская неделя, кстати.
4: Да.
0: Как будто бы уже лето хочется.
4: Уже. Да. А, да, там же лето с понедельника начинается.
0: Со вторника.
4: Нет,
0: понедельник.
4: С понедельника. 1 июня. 1 июня это понедельник.
0: Ничего
4: да?
0: себе.
4: Да, вот это тот самый день, когда нужно все начать, что откладывали до понедельника. Тут не просто
5: нет.
4: понедельник, а прям в месяц.
5: Нет.
4: Время года.
0: Не, ну,
4: начинаем.
0: Смотря кто что откладывал. Правильно? Если отложили 100 рублей, купите сникерс вообще.
4: Нет, это смотря какие накопления. Если денежные, то хорошо. Если жировые, то ну давайте уже завязывайте.
0: А что, тоже нормально.
5: Так уже поздно завязывать.
4: Не надо.
5: Надо было раньше.
4: Давайте развяжем.
5: Да, надо было раньше.
0: Готовь телегу зимой. Будешь говорить, я уже к зиме готов. Зажировка пошла.
4: Рановато.
0: Почему нет-то? Ну, нормальная схема. Вот, да.
5: Слушайте, вопрос вам на засыпку.
0: Давай.
5: А вы вот давненько вы были на центральном рынке?
0: Был недалеко, но
4: или
0: на нем
4: уже,
0: прям
4: наверное,
0: на самом рынке давно не был.
5: Я вот побывал в воскресенье. Слушайте, это кайф. Я, знаешь,
4: там рейв какой-то был.
5: Не, у меня просто ощущение такое было, как будто я вот когда же ездил в Узбекистан, там тоже эти рынки. Блин, здесь то же самое. Заходишь, я пока ходил, объелся.
0: Люди
5: уже.
0: Те же
4: все
0: самые.
4: Те же, да. О, привет.
5: Ассаламу алейкум. Не, кайфово. И много всяких вкусняшек.
0: Вот, иногда, кстати, надо посещать большие, небольшие рыночки.
5: Да?
0: Так, я, Ром, я хочу тебя поздравить. Сегодня Всемирный день футбола.
5: Ну, мы сегодня с тобой походим быстро.
0: Косплей на футбол.
5: Да, тот самый, знаменитый.
0: Легендарный. Все, как мы любим. Ань, тебя с чем? День свобод... Всемирный день щитовидной железы. Это важно. Это важно.
4: У меня нет проблем со щитовидкой.
0: Хорошо, день счастливого билетика.
4: Да, я люблю счастливые билетики, я всегда считаю. Ну, когда их давали.
5: Ела?
4: Честно, да, несколько раз было.
0: День филолога, кстати, сегодня. Всех...
4: Я мечтала стать филологом.
0: Всех филологов поздравляем.
4: Да, это прекрасная профессия.
5: Филольте дальше.
0: Да. Вот, собственно, такой план.
4: Прекрасно.
0: Пора начинать, но прежде у меня немного полезной информации на правах рекламы. Вот, допустим, вы собрались строить дом, но хочется сделать с умом,
5: ну,
0: чтобы
5: допустим.
0: Все это было на века. Компания «Новый уровень» предлагает не только надежное строительство, но и щедрые подарки. При заказе дома до 50 квадратов вы получите в подарок крыльцо.
5: Wow. Есть,
0: ну, когда еще тебе крыльцо подарят?
4: Ну, да.
0: От 50 до 100 водосточную систему, а при строительстве дома свыше 100 квадратов в подарок септик. Все нужное, все пригодится в хозяйстве, что называется. Прозрачная смета и соблюдение сроков по умолчанию. Подробности на Брянской 142, офис 315 или по телефону 214-14-11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень. Разумный подход к строительству.
6: Я сказала, стартуем!

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
2: Разве лисы бывают домашними?
3: Что едят хамелеоны?
2: Сурикаты – это кто?
3: Почему генета пятнистая?
2: Почему ежик не колется?
3: Почему игрунки такие маленькие?
4: Уважаемые дети, если у вас в семье завелись взрослые почемучки, сразу ведите их сюда, в страну еноти. Мамам, папам и ребятам все расскажем о зверятах.
5: Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес: Дудинская, 3. Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00. Дети до 3 лет бесплатно.
6: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
7: Понятно.
8: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
9: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.
10: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
11: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Деньги нужны сегодня. В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс124.ру и начни зарабатывать.
4: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
5: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горло-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
9: Из Красноярска.
10: Для Красноярска.
11: Здесь налево или направо. Навигатор.
12: 5:15 на часах. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
13: Ань Трегубова.
14: И Роман Бутона.
12: Значит, тут Норвегию терроризирует один человечек.
14: Какой?
13: Что за человек?
12: Школьник, который ворует автобусы.
13: Какой-то новый уровень просто.
14: А что, других увлечений не было?
12: Ну, вот решил такое. Третий раз за последние полгода 14-летний парень угоняет рейсовый автобус. Ему удалось проехать 300 километров за рулем.
13: Crazy.
12: И ни у кого не было вопросов вообще. Ноль.
13: Что, ребенок за рулем?
12: Причем он не делает ничего плохого. Он просто жесткий фанат автобусов. Ну, вот прям ему нравится этот вид транспорта. И вообще... форма этого транспорта. Он никому не причиняет вреда. Но полиция его приходится останавливать, потому что в Норвегии в 14 лет водить нельзя. На дорогах
13: он их без людей угоняет, да? Или с людьми? Типа, во время рейса, типа. Ну, вышел в уборную, например, да, водитель, он такой быстренько, и они поехали
12: как
13: дальше.
12: Как в GTA. Подошел, выкинул чувака и повез.
14: Ну, честно говоря, я бы, знаешь, на месте пассажира автобуса обгадился бы в этот момент, если бы увидел, что водителя кто-то вдруг выкинул и туда сел 14-летний
12: пацан просто, да. Нет, если он угоняет без пассажиров, то окей, хорошо, ладно, ничего страшного. Главное, что...
14: Ну, как это ничего страшного? А куда он потом поедет? А что у него там в голове?
13: Куда хочет, туда и поедет. Там много вариаций, куда, смотря какую дорогу выберет.
12: Не, ну из Норвегии там либо куда ты можешь поехать? В Швецию и все, либо в море. Там куда ты еще поедешь? Ну, в Финляндию может поехать. В Данию. Вот там, ну там небольшой выбор.
13: Любую скандинавскую страну, короче.
12: Которые рядом есть.
14: Я тут обалдел с одного нового тренда в этом, в ТикТоках.
12: Опять?
13: Ты чё? Да. Рома, ну ты-то куда?
14: Не, я-то вообще не смотрю, ну просто
13: обалдел и повторил 4 раза.
14: Не, я такое не повторю, я такое умею спокойно делать. Девушки массово учатся какать.
13: Я ничего не хочу знать об этом тренде. Зачем?
14: Смотрите, они там обсуждают, как сделать стул качественным. Ну, чтобы все было как по маслу.
12: Это важно, я согласен.
14: Делятся всякими своими наборчиками для похода в туалет. У тебя есть какой-то определенный набор, с которым ты ходишь?
12: С рилсами.
13: С рилсы тут очень помогут, честно сказать.
12: С рилсы.
13: С головой хотелось бы ходить, честно говоря.
14: У вас, получается, у женщин проблемы какие-то?
12: Что, никто каламбур мой, да?
13: Да поняли. Мы поняли.
12: Ладно.
13: Нет, проблем абсолютно никаких нет.
14: А зачем вы тогда учитесь?
13: они не мои, я их отрекаюсь от
12: этого. А вот эти, они с нами в одной комнате, да?
13: Я не знаю, кто это. Но вы, кстати, видели тоже в каких-то, значит, видосах, придумали вместо туалетной бумаги, типа, экологично тролливали скребок какой-то силиконовый. Там прям видеоролик, короче.
12: Там сначала придумали биде.
14: А знаешь, что бесит? Я же начинаю все это визуализировать зачем-то.
13: Я серьезно, там прям показываю, типа, насколько он чище убирает, чем туалетная бумага, и что его потом...
12: Ой, ужас.
13: Типа, там еще какую-то предлагают веревочку, чтобы его было удобнее с собой носить. И это все уже можно купить на маркетплейсе.
12: Ну и воду изобрели, душ.
14: А ты из личного опыта говоришь?
13: Да я видела, говорю, в социальных сетях ролики.
12: Я видела, я купила и видела.
13: Да нет, ну я же не умственно отстала.
14: Ну,
12: боже мой, 2026 год, люди учатся какать. Что происходит?
14: Причем взрослые, понимаешь?
12: Помогите, ну, людям, другим, что такое вот, ну, что происходит? Да уж.
13: Дела.
12: Чего только не бывает. Ну ладно, давайте от этой темы отойдем.
13: Давайте.
12: К теме более приятной и вкусной. Вот сегодня, кстати, выпускные начались.
14: Да.
12: Многие выкладывают фотографии, видео,
14: да.
12: Типа вот как мы, как это все было. Причем выпускной в школе это же всегда суматоха. Поэтому немного полезной информации на правах рекламы. Чтобы не суетиться, оставьте заботы о столе профессионалам. Сеть кондитерских Кувертюр предлагает готовое решение. Праздничные фуршеты с быстрой доставкой по Красноярску. Мини-десерты, тарталетки и стильные порционные угощения, которые удобно есть детям. Просто позвоните, выберите меню, и вам привезут все вовремя. Кувертюр, да? Вкус вашего выпускного. Телефон 292-98-74. Сайт kuvertur.ru. ООО «Сибирское гостеприимство». ОГРН 108-246-803-76-29. Академика Павлова 1, строение 2. Бум!

0: Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
2: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
3: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
4: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН-ИП 321-032-701-93-30.
5: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра.
6: 12+.

0: тело раньше, а моя спина!
1: Комфортный матрас sleepkaif.ru.
2: ООО «Sleepkaif», ОГРН 11-42-46-80-32-992, город Красноярск.
3: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Из Красноярска.
6: Для Красноярска.
7: Продолжайте движение. Навигатор.
8: 5 часов 26 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
9: Андрей Губан.
10: И Ром Бутана.
8: Здравствуйте.
10: Здоровенько.
8: Итак, самое время, что сделать правильно? Поиграть. Играем мы в игру на ощупь. Спонсор игры ООО «Автомаркет Навигатор» на Белинского 3.
10: По традиции, у нас есть некие предметы из «Автомаркет Навигатор», которые мы можем разыграть. Собственно, что нужно сделать? Дозвониться к нам в студию по номеру 320-0600 и, собственно, зарубиться с нами. Вот и все.
11: Просто вообще абсолютно.
10: Аня вон там вовсю вертит, крутит этот предмет, пытается понять, что это такое. Если бы она знала, что это такое, она не знает, что это такое. Вот, но, возможно, кто-то из наших слушателей знает.
8: Догадается.
10: Ну, мы подсказки будем давать.
8: Да, пожалуйста, вообще 320-0600, звоните, мы готовы.
10: Это, кстати, тот случай, когда подсказки легальны.
8: Подсказки...
10: Ну, там суть игры такая.
8: Да, подсказки хорошие, кстати.
10: Вот, а между тем есть звонок, давайте знакомиться с тем, кто к нам дозвонился.
8: Алло, привет.
12: Алло, здравствуйте.
8: Как зовут тебя?
12: Сергей.
8: Прекрасно, давай с тобой играть.
10: Сереж, смотри, у нас есть некий предмет, про который мы дадим тебе 3 подсказки. И, собственно, по этим подсказкам ты должен будешь сориентироваться, что же это такое. Если отгадаешь, что это, то этот предмет достанется тебе. Готов?
12: Да.
10: Ну, тогда поехали. Подсказка номер 1, Никита.
8: Так, это нужно для того, если вдруг, ну, кому-то мешаешь.
10: Угу.
9: Одна из составляющих предмета — цифры.
10: Угу. Ну и все.
8: Все понятно, конечно.
10: Не, ну смотри, короче, эта штука обычно располагается где-то в районе лобового стекла.
8: Угу. Ты можешь какие-то вопросы наводящие задать, мы тебе постараемся помочь.
12: Это номер телефона?
8: Ну, да.
10: Да?
8: Да.
9: Как-то не уверена, но вроде да.
10: Нет, там очень, очень крутая штука.
9: Это персональный ассистент, если что тут написано.
10: Это вот так вот называют его, да?
9: Hello, man, this is your personal assistant.
10: А, спасибо, на русском.
9: Hello, привет, чувак, это твой персональный ассистент.
10: Не, очень крутая штука, причем на магнитиках.
9: На магнитиках, да, не оторвется, она такая достаточно крепкая и надолго, в общем, вот. Долгожительница.
10: Так что трубочку не клади, обязательно расскажем, где и как ее забрать.
8: Хорошего вечера тебе, оставайся на линии, пока-пока.
12: До свидания.
8: Это номер телефона, а мы разыграли его номер телефона.
10: Да, да, такой, да, да.
8: Откуда вы знаете мой
9: зачем,
8: номер
9: кому
8: телефона?
9: Вы его дали?
8: Почему? Ну, вот на самом деле, вот из таких мелких каких-то мелочей тоже жизнь автовладельца и состоит. И если вам нужно что-то подобное, то в автомаркет «Навигатор» приезжайте, там все это есть. Маленькие полезные мелочи всегда найдете. Ну и, конечно же, и более 50 брендов масел по приятным ценам и
10: с бесплатной заменой.
8: Ну, это вообще песня, вообще музыка. Так что автомаркет «Навигатор» Белинского 3, никто не уйдет без покупки.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Исполняются мечты, жизнь прекрасна, если ты на машине. На машине.
2: 5 часов 31 минута в Красноярске. Давайте поговорим о дорожной обстановке.
3: Спонсор рубрики «Проверки на дорогах» Красноярск ФМ, ООО «Маркет», магазин любимых покупок «Эль-Сити».
4: Но я бы не сказал, что жизнь прекрасна, если ты сейчас на машине, потому что там 7 баллов.
2: Если ты в гараже у себя сидишь в машине,
4: ну,
2: то
4: вот тогда хорошо. Да, значит, правый берег. Трудности где? От 26 бакинских комиссаров и до Чайковского по Красрабу стоим. Также на Красрабе от цирка до Придмосного кольца движение плотное. Есть трудности на съезде с Октябрьского моста по улице Мичурина. Также традиционный затор на подъездах к Матросово, а именно семафорная, 60 лет октября с обеих сторон. Ну и на Свердловской, от станции Енисей до Николаевского моста, в оба направления плотно.
2: Так, левый берег. Страдаем на подъездах Гордыка по всем направлениям. Также высотная от Гордыка до Тотмина плотненько. Калинина со стороны мясокомбината в сторону Калинина. Опять же, затор свободный от Ладушки до Космоса. МРЧК от Республики огромная пробка до Дорожной улицы. Калинина и Брянская тоже пробка довольно-таки неприятная. По Брянской от обороны до Игарского кольца, которое, кстати, транспортом загружено, Вейнбаума, от коммунального моста до перекрестка с Марковского из-за ДТП постоять придется. По Ленина на заторы, далее, если вы движетесь в сторону Копыловского моста, там тоже придется постоять. Николаевский проспект стоим, Шахтеров в сторону Взлетной улицы трудно, и дальше туда, в сторону Алексеева, тоже проблема. На Авиаторов от МВДЦ до перекрестка с 9 мая еще и там ДТП. Двигаясь от Северного шоссе по Авиаторов до Молокова, постоять придется. От Зенита, там, кстати, ДТП, в сторону Октябрьского моста трудности. В обратную сторону тоже, опять же, из-за ДТП Краснодарская, Металлурга в сторону Партизана плотно. И огромная пробка на пограничников практически от КРАЗа до Естинской. Семерка от Яндекса. Вам удачи на дорогах.
5: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
6: Информация на правах рекламы.
7: Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки. Только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, 3-й по равной или наименьшей стоимости, вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте эльсити.рф.

0: Вы на Красноярск ФМ. Ваше любимое антипробочное шоу «Навигатор» вот-вот продолжится. А пока напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
0: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
5: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют от студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050.
6: Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
8: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
9: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5:47 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
5: И Ром Бутанай.
3: Здрасте.
4: Всем привет. Значит, тут в Казахстане такая довольно сомнительная ситуация произошла. Вдруг в социальных сетях стали распространяться видосики с зебрами, которые бегали свободно там по какому-то самому обычному полю, то есть нигде не рядом с зоопарком, просто что-то зебры бегают.
3: Ну, Казахстан, там много.
4: Родина зебр, да.
3: Конечно.
4: Все такие,
3: и полей.
4: У всех такие, типа, вопросики некоторые. Оказалось, что...
3: Это нейросеть.
4: Это... Еще пока до этого там не дошли. Оказалось, что аналогово мужчина решил привлечь людей на свою базу отдыха и ослов покрасил в зебр.
3: Опа.
4: И такой, идите, привлекайте.
3: Агрессивный маркетинг.
4: Ну, это жестковато. Он, конечно же, там уверял, что краска безопасна для животных, что никаких там проблем с этим не будет, но все же, естественно, начали проверку в его
3: отношении. Ослы еще флаеры раздавали.
4: У нас говорили, наверное, языки.

0: Прикиньте, что?
1: Это хорошо.
2: Главное раньше кошки не помереть.
0: Но тут да. Иначе кто кормить-то будет?
2: Ну, конечно.
0: Поэтому
2: кошка
0: вот
2: тебя не похоронит.
0: Причем глобальный запуск вот этого лекарства ожидается уже к 27-му году.
2: Ну, это классно. Есть же много людей, которые хотят, чтобы их питомцы с ними жили дольше.
1: Подольше,
2: как
1: конечно,
2: можно дольше.
1: Это же твой...
2: Понимаете, я такой, блин, как я уже попугая хочу взять, давай там...
1: Типа, я больше одного взять не могу. Мне
0: а ну, прикинь,
1: уже...
0: вот есть же реально люди, которые взяли какое-то животное и потом разочаровались в нем. И такие, и ждут, когда он уже все.
2: Угу.
1: Слушай, это хорошо, если
2: там
1: ждут.
2: Обычно разводятся.
1: А то ведь... Обычно выкидывают куда-нибудь, так что лучше...
2: Не-не-не, выкидывать вообще.
1: Лучше пусть ждут.
2: Нет, вы в ответе за тех, кого приручили.
1: Да.
0: Вот такие... Мы.
2: Не надо выкидывать животных, их жалко. Даже нет, тараканов можно, нафиг они не нужны. Но если ваш ручной таракан, там, Игнат, то как бы, ну, пусть живет, но в коробочке там специальной. В вольере.
1: В вольере.
2: Таракан
0: в вольере.
1: Где нашли таракана?
2: Что случилось? Почему? Что произошло?
0: Где нашли таракана? У нас. Вот такой вот трек новый.
2: Это выступление на корпоративе в санэпидемстанции. Такие у вас в клубе. Неплохо. Нужно отдохнуть, я так понимаю. Немного полезной информации на правах рекламы для начала. Принято считать, что экспресс-доставка между городами — это какие-то большие затраты. Но вот вам интересный факт. По маршруту Новосибирск-Красноярск небольшую посылку до 5 килограммов можно доставить уже к утру следующего дня. И стоить она может всего 1200 рублей.
3: Вау.
2: Особенно если что-то важное, то это вполне себе приемлемый бюджет. Рассчитайте стоимость именно вашего груза можно на сайте sivol.ru, и они вам помогут с быстрой доставкой. Или по номеру компании Sivol 8 800 600 ровно 98 80. Чуть-чуть отдохнем и вернемся.
4: Сейчас

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В Минусинском районе красноярец на иномарке выехал на встречную полосу и попал под колеса грузовика. Сегодня утром мужчина ехал на «Субару» в сторону Минусинска, выехал на встречку и столкнулся с КАМАЗом. Водитель иномарки погиб до приезда скорой. Водитель грузовика не пострадал, сообщают НГС-24. Россельхознадзор выявил двух местных производителей, которые оформляли документы на сыр и мясо раньше, чем продукция была произведена. Так, компания «Агинское молоко» выписала документы на сыр за 5 дней до его фактической выработки. Обе фирмы получили предостережение. При повторных нарушениях им могут ограничить доступ к системе «Меркурий», без которой нельзя легально продавать продукцию, пишут НГС-24. В центре Красноярска уже несколько месяцев не могут решить проблему с огромной пылевой кучей, выросшей прямо у здания мэрии. Как сообщает телеканал ТВК, речь идет о строительной площадке метро, где с марта скопились горы песка, которые по высоте достигали 4-этажного дома. По словам депутата Ивана Петрова, метростроители не вывозят песок, потому что им не платят деньги. При этом городское руководство ссылается на краевые власти, а те, в свою очередь, заявляют, что заказ сделан под ключ, и проблемы подрядчика их не касаются. В итоге на фоне пылевого коллапса мэрия выделила 117 миллионов рублей на полив и вакуумную уборку улиц. Депутаты называют это бессмысленной тратой денег, поскольку гигантская куча песка продолжает отравлять воздух в центре, где живут и работают больше 100 тысяч человек. Парламентарии требуют срочно вывести песок и разобраться с долгами перед строителями, пишут новости ТВК. Красноярцы заметили, что деревья стоят желтыми, как осенью, хотя на календаре конец мая. Ведущий специалист Института леса Суран Мария Кириенко объяснила, что аномалий нет. Молодая листва у некоторых деревьев сначала бывает желто-оранжевой и лишь затем зеленеет. Причина – затяжная холодная весна, из-за которой листовые пластины раскрываются медленно и проходят промежуточную стадию, пишут НГС-24. Гран-при 79-го Каннского кинофестиваля получил фильм Андрея Звягинцева «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Картина описывает события в России в сентябре 22-го года во время мобилизации. Съемки проходили в Латвии. Для Звягинцева это уже 4-я награда в Каннах, пишут новости ТВК. И о валюте: доллар 71.21, евро 82.54. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Тропинка в лесу.
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: Завтра, во вторник, 26 мая, в Красноярске пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 15, плюс 17 градусов.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
9: Красноярск FM.

0: 18.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 6.03 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
5: И Ром Бутанаев.
3: Здравствуйте.
5: Ну, слушай, тут вопрос некий есть, такой интимного характера.
3: Пикантный.
5: Да, значит, во сколько лет у вас был первый раз?
6: Что-то в районе, наверное, 18, наверное.
5: Так, а ты?
4: 20, по-моему, не помню.
5: Ну, я что-то где-то 10 класс, короче, 16, наверное, получается. Но я к чему?
3: В среднем 17, короче, получается.
5: Ученые тут пришли к выводу, значит, чем раньше вы начали заниматься сексом, тем раньше вы умрете. Пока, ребят!
6: Чем раньше вы родились, тем раньше вы умрете.
5: Ну, типа того, да. Короче, исследования показали, что ранний сексуальный опыт связан с рисками для здоровья в будущем.
4: И рисками.
5: Вот, от проблем с метаболизмом и легкими, вот, до повышенной вероятности депрессии и хронических заболеваний. Прикиньте. При этом, значит, каждый дополнительный год без него, наоборот, снижает риск проблем с менталкой.
3: Честно, я вообще вот эти...
4: Мне кажется, очень как-то...
3: Исследования не понимаю.
4: Да, очень странная связь, как будто бы.
3: То, говорят, полезно для здоровья, то теперь не полезно для здоровья.
5: Непонятно.
3: И что делать-то
4: в
3: итоге?
4: А просто представьте ситуацию, допустим, два человека. Один там, ну, допустим, в 20, другой, предположим, в 40. Ну. Первый спортсмен, а второй бухает жестко. Ну вот как это коррелируется?
3: Это конец корпоратива просто.
4: Понятно.
3: 20-40, и, ну, то есть там...
5: В целом, короче, если у кого-то есть знакомые долгожители, вы это спросите у них, да, ну, типа, на всякий случай. Что у них там по этому?
3: Может, недавно просто было.
5: Первый раз.
3: Да, они такие живут.
5: Первый раз в 102. Ну, вот так получилось.
3: Фамилия Маклауд. Ну, честно, интересно, я, ну...
5: Интересно, конечно, интересно.
3: Вот им делать, конечно, нечего. Тут, значит, статус в Азии появился новый.
5: Я думал, ВКонтакте.
3: Не-не-не, там давно занято, да.
5: Ну, в смысле, там же есть цитатник Стэтэма.
3: Короче, мерч с работы стал символом статуса.
5: Да.
3: В Азии на свидание и встречу выпускников приходят в худи компании одной. СК Хайникс, правильно называется, да. А также TSMC. С их кружками, термосами. Почему? Там уже пояснение, казалось бы. Собственно, логотип Хайникс тихо намекает, что вы делаете чипы для компании NVIDIA.
5: Адейлы
3: не делают. И яблочной компании. Соответственно, вы зарабатываете в год до 35 миллионов рублей. То есть вы состоятельный человек.
5: Гаечка может на вас запасть.
3: Да, можно смело
4: закручиваться. Она до мной все время угорает, что я мерч люблю, короче. А я прям обожаю.
5: Ну, у тебя мерч не богатый,
3: там не
5: понимаешь?
3: Тот мерч,
5: не
3: типа.
5: Тот мерч у тебя.
4: Ну, какая разница? Ну, типа, он нишевый,
5: ты сразу палишь, что ты зарабатываешь не больше тридцатки, типа. Тысяч рублей в год.
3: Если ходить в стёганке пятерочка, это не то.
5: Мы не смеемся
3: над работами. Да, да. Любая работа хороша, это
5: 100%. Мы тут сами как бы не миллионы получаем, так что... Да у нас и мерча нету.
4: С этого и надо было начинать.
5: Давай с этого начнем.
3: У меня был блокнот, он закончился.
4: Больше не даем.
3: Нет, кстати, по-моему, новые есть, да.
5: Они есть, но они для наших слушателей, не для нас.
3: Нам не надо. Мы скромные.
4: Мы запоминаем.
3: Да, самое главное, чтобы вам было классно. Вот и все.

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
7: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
8: Неделю? Нет, одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8 800 600 98 80. Сивол.рф.

0: Тоня.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123 240 30 76 96.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии. Тевье Молочник, Ирландский герой и Мачеха Саманишвили. 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра.
2: 12+.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6 часов 16 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин. А что вас размотало?
4: Да у них какие-то истории такие. Слушай, я...
5: Нормально, чуть-чуть мои
4: истории не нравятся. Я прямо сейчас, значит, смотрю вырезки с сюжета одного из наших телеканалов красноярских.
3: Так.
4: Знаете, о чем рассказывают?
3: Даже сложно представить.
4: О том, что вот тюремщики одной из красноярских колоний патрулируют территорию на электросамокатах.
3: Надеюсь, по одному.
4: По одному, да.
3: Соблюдают.
4: Вот, ну, это смотрится, конечно.
3: Надо было, знаешь, на гироскутере и на моноколесе.
4: Очень, я бы сказал, странновато.
5: Но зато удобно, зато они могут быстрее обойти территорию. Это же как будто бы лучше.
4: Это может быть и да.
5: Но может быть и нет, опять
4: но
5: же.
4: Но как будто бы с автоматом наперевес я бы на самокате не катался бы.
5: Я представляю, если что-то происходит, такие, стой, паркуемся, подножку ставим, снимаем автомат.
4: А еще такой катится, блин, батарейка села.
5: А зарядных рядом нигде нет. Ну вот, пешком опять идти.
4: Да.
3: Андрюха, у нас побег по самокатам.
4: Я просто напомню, люди, вообще завязывайте с этими электросамокатами. Но помните мультик «Валли»? Помните, что с людьми было там?
5: Я не смотрела.
4: Ты что, «Валли» не видела?
5: Ну, я в курсе в общих чертах, но без...
4: Там люди стали жирными и ходить не могли. Из-за того, что все вот эти помощники и так далее.
5: А в чем отличие от текущей ситуации? Извините.
4: Я не пользуюсь самокатами электро.
5: А, я думала, что я не жирный.
4: Я не жирный. У меня пока нет трехзначного вот этого числа.
5: Ну, хорошо. Держимся, короче. Так, я, значит, про котов мы недавно разговаривали, о том, что вот они там до 30 лет могут жить, но есть некие особенности в связи с этим, связанные с нашей жизнью, с опасностью для нашей жизни. Значит, в Китае произошла ситуация. Питомец всю ночь лежал на руке у девушки. Ну, как это часто бывает, да, там.
4: Ага.
5: Утром у него онемела рука, заболела, ну, такое тоже бывает. Она, значит, терпела 3 дня боль, потом такая думает, ну, что-то уже, наверное, долго, не должно быть так. Пошла к врачу, сделали там ей рентген, и оказалось, что он сломал ей руку. Настолько отлежал, что там перелом.
4: А сколько вес кота?
5: Ну, тут не уточняется, но я думаю, что, ну, немало,
4: 250
5: видимо.
4: Килограммов, я боюсь спросить.
5: Ну, я не знаю, ну, видимо, так давил как-то ей очень сильно.
3: Может, у нее рука просто, ну, кость тонкая. Хотя может. Это что за кот-то должен быть?
5: А может быть, пока она спала, он с разбегу ей вот так сделал?
3: Он просто вот так лапками сильно делал
5: сильно
3: и продавил,
5: очень,
3: короче,
5: да.
3: кость.
5: И у нее так хрустнуло. Короче, вот поэтому смотрите, если рядом с вами спят, ну, на вас, вернее, спят, то нужно осторожно быть.
3: Ну, это что-то из ряда вон выходящее. Ну, я не знаю, что нужно сделать, чтобы...
4: Цельнометаллический кот.
3: Он титановый, да, какой-то такой, очень тяжел. Не кот, а черная дыра, которая все затягивает.
4: Возможно.
5: Вот такой вот.
3: Какой-то интерстеллар, короче. И немного полезной информации на правах рекламы. Вот, допустим, есть у каждого какие-то традиции, но есть традиции, которые делают нас счастливыми. Например, праздновать выпускной со сладостями от Кувертюр – одна из таких традиций. Много лет радует Красноярск нежнейшими тортами и изысканными десертами Кувертюр. И для выпускников приготовили особенное меню. Современные фуршеты с доставкой. Берут на себя все хлопоты по оформлению сладкого стола, чтобы можно было просто спокойно наслаждаться моментом. Особенно родителям это просто палочка-выручалочка. Кувертюр с любовью каждому выпускнику. Сайт kuvertur.ru, ООО «Сибирское гостеприимство». ОГРН 108-246-803-76-29. Академика Павлова 1, строение 2.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УКРН 118-246-875-90.
5: Представляем большой кроссовер «Джили Акаванго». Для кого нужен его 7-местный салон с независимой регулировкой всех сидений?
6: Для семьи.
5: Для кого нужен его огромный багажник?
6: Для семьи.
5: Для тех, кому нужно все это, плюс отличная управляемость и мощный мотор. «Джили Акаванго». Больше для семьи. Официальный дилер «Джили» в Красноярске – автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.
7: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
8: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Планируем семейное счастье по-фамильному.
10: А это как?
9: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
10: А потом дети вырастут.
9: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-80-50.
11: Застройщик УОС «За счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
2: Акция действует до ее отмены. ИП «Корнев Денис Валерьевич». Агрони 307-246-822-6090.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
3: на Красноярск FM.
4: Скажите свое мнение о Volvo XC90 2012 года.
5: Ну, это всегда был такой, знаешь, классика жанра. То есть, вот хочешь хороший костюм, тройку, да, машину с полным приводом и, скажем так, может быть, в каких-то моментах даже пофиг на то, что она там уже мультимедийно устарела, там, для кого-то морально. Но зато это достаточно высокий клиренс. Это интересное для своего, опять же, класса проходимости, и это интересный дизель. То есть вот чаще всего именно за это любили. Но минусы какие? Система полного привода. Очень много ремонта может возникнуть просто по факту от того, что машине уже приличный возраст светит. И еще одна фишка, которая мне не очень нравилась, это то, как, собственно, муфта начинает подключаться. То есть бывают такие по зиме пинки, они, на мой взгляд, уже, ну, архаично весьма выглядят, то есть такое подключение, оно не очень приятное и комфортное. У меня был такой случай на трассе. Что касается ее ликвидности и надежности, ну вот если мы будем брать относительно там свежих версий, которые были после рестайлинга там, года 15-го, 19-го, а то и посвежее, то, конечно, она выглядит уже слишком старой. Слишком старой и достаточно такой как бы уже тривиальной, то есть более старческой. Я много со слушателями общался на эту тему. У Volvo есть одна нетленка, которая не стареет. Это кросс-кантри. А вот XC90, учитывая то, что она за это время несколько раз уже обновилась и выходила, ну, в более-менее свежем, интересном, достаточно модном кузове, дорогом, я бы так сказал, то эта версия выглядит просто, ну, приятной в плане цены и дизельного двигателя. Дальше давай.
4: Ага, Subaru Outback 2,5, 17-й год. Что можно сказать в целом, и особенно по расходу масла?
5: Старый-старый Outback для меня был прям вот образцом универсала. Такой универсал боевой на полном приводе, хороший, интересный. Это я имею в виду какой-нибудь там 2005 или 2007 год. Вот это для меня была прямо образчиком машина. Она была и комфортная, и достаточно шустрая. Сейчас эту тему подхватил Leworks с правым рулем, тоже очень популярная машина. Если мы будем брать версии посвежее, там салоны проще, с шумоизоляцией проще. Да, это более-менее правдивый полный привод и управление, но поднимая его все выше, потеряли в некоторых моментах его индивидуальность как универсала. То есть его попытались втащить в план кроссоверов, но, к сожалению, там с Форестером ему каннибализм не пережить. Что касается расхода масла, если он уже есть, ребят, ну что, надо вскрывать, смотреть, а это, к сожалению, специфичные работы по данному типу двигателей, и здесь надо искать специалиста. К сожалению, масло жрать он не закончит, я вас расстрою. Дальше.
6: Вопрос у меня
5: вас
6: по автомобилю Volkswagen Touareg 12-13 год, бензин 3.6 который. Что можете рассказать об этом автомобиле?
5: На пневме или обычное?
6: Пневматика, пневма.
5: Очень внимательно надо смотреть, зачем. Подшипники, компрессора. Там постоянная тема на дизелях с этими сальниками. Что касается бензина, просто большой расход. Достаточно умный автомобиль. Мне в этом кузове они сильно импонировали. Я владел предыдущим, но дизелем трехлитровым. Он себя не очень окупил, потому что пришлось где-то 500 000 за все годы владения вложить в ремонт. Внимательно смотрим, зачем. Подвесной подшипник, различного рода вещи, которые подвержены фактическому износу. Это и рычаги, резинки. Плюс ко всему нельзя прощать каких-то вот вещей сиюминутных. То есть, если вам сказали, что где-то трещина появилась, либо где-то резинка вот-вот у вас пойдет уже лесом, надо сразу заезжать, менять, потому что если вы затянете, ремонт будет намного дороже. А так, в целом, это даже интересно в плане надежности и хорошо и конкурентно внутри своей системы. И если вот, допустим, противопоставлять Touareg, ML-ку, что еще там, Range смотрели и даже Q7-ю. Q7-ю больше брали, наверное, просто из-за того, что салон просторнее, багажник больше. А так Touareg по многим позициям реально выигрышнее. Только учтите, да, расход Ну, извините, ребят, за такие моторы приходится платить. Что касается динамики, тут, я думаю, вы сами уже убедились, если не тестировали, прокатитесь, вам реально будет интересно. И еще, с такими машинами, не знаю, как бы, что всплывет, это выяснить диагностика, но в бардачке должна быть страховая сумма в районе 150 тысяч рублей. На всякий случай. Ремонты бывают разные. Что конкретно там будет? Не знаю, у меня самых таких неожиданных подколов были заклинившие суппорта задние. Ну, в целом ремонт тормозной системы вышел тогда еще, ну, примерно тысяч в 65. Это если мы будем брать цены 2013-2015 года. И сейчас это все, конечно, дороже, но есть и дубликатные запчасти. Еще что, на этой серии частенько с подшипниками, как я уже говорил, бывает история, но просто это надо во время диагностики выяснить. Благодарю за внимание, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
7: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
8: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
3: Радио. Красноярск FM.

0: Вы на Красноярск ФМ. Ваше любимое антипробочное шоу «Навигатор» вот-вот продолжится. А пока напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
1: Информация на правах рекламы.
2: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
0: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: А я сдал сессию.
2: А мы вчера поженились.
3: А у меня сын родился. Третий.
2: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
4: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
6: Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слит-кайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слит-кайфа встречайте.
7: Sleepkaif.ru.
8: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
2: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот, самовывоз и доставка. Кафе «Минутка», Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович, ОГРН, ИП 321-032-700-01-93-30.
9: Geely Citroën. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города.
10: Официальный дилер Geely в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11.
11: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным Хавейл Джолион. Только в Агат. В мае полноприводный Хавейл Джолион от 2 399 000 рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте Хавейл Джолион в Агат. Подробности в Хавейл Агат на Котельниково или по телефону 222-222-4.
12: Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
13: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
14: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
15: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6 часов 46 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Троигбова.
5: И Ром Бутанаев.
3: Ты вспоминала?
5: Или надо было вот так же. И Роман Бутанаев.
4: Я просто открывала, думаю, успеть.
3: А что открывала? Глаза?
4: На этот мир.
5: Слушай, тут это... Ну, вы же любите вкусненько покушать?
4: Амбажамба.
5: А что любите?
3: Да все, что все вкусное.
5: Ну, ты же, понятно, амбассадор пельменей.
3: Не, не только. Что сразу пельмень?
5: Хичин.
3: Да.
5: Хорошо.
4: Я даже не знаю.
3: Икру баклажанную люблю.
4: Нет. Я кабачковую.
3: Да и кабачковую люблю. И обычную, и рыбью.
4: Салат.
5: Вот рыбью люблю.
4: С овощной люблю.
5: С овощной? Ну смотри, вот тебе тут с овощной салат.
3: С овощной.
5: Короче, новый хайповый летний салат придумали.
3: Ой, сейчас начнется.
5: Не-не-не, кстати, ну слушай, по ингредиентам как будто бы даже неплохо.
3: Там апероли, чипсы.
5: Не, смотри, клубника и помидоры.
3: Ну, это нормальное сочетание. И там, вот. И там ягода.
5: Причем попробовавшие отмечают, что он отлично освежает и прям удивляет сочетанием вкусов. Рецепт. Смотрите, рассказываю.
3: Наверное,
5: рецепт.
3: Клубника и помидор.
5: Нарезаем спелую клубнику, помидоры и мягкий сыр. Смешиваем все в тарелке, украшаем микрозеленью, спрыскиваем соком лимона и заправляем оливковым маслом. Говорят, прям турбина.
4: Это уже не клубник с помидорами. Ну, это клубник с помидорами, вещи. Сыром, зеленью.
3: Это strawberry and tomato.
5: Слушай, ну вот на видео сейчас смотрю на это все и так выглядит.
3: Надо в рот. На лето вот классный рецепт. Вы берете лаваш.
5: Полторашку.
3: Полторашку Балтики 9. И в подъезде с желтым полосатиком, с кентами.
5: Устраивайте себе салат.
3: Короче, смотрите.
5: Слушай, ты про полторашку пиво, хочешь прикол?
3: Какой-то может быть прикол.

0: типа все высушило, грубо говоря. И вот ей, короче, не хватало.
1: Короче, это потекло, пивозавры, аккуратнее, будьте, пожалуйста.
2: Ну и помним, это что да. Это для лиц старше 18 лет, мы не и пропагандируем.
1: И вредит здоровью, вот как
2: абсолютно. Мы там сами разберемся.
1: Но, смотрите, гаджет для здоровья придумали.
3: Какой?
2: Тонометр.
1: В Netflix причем придумали. Лифчик для мужчин.
2: Зачем?
1: Причем не для груди.
2: А для чего?
0: Для
1: стикул. Да.
2: Типа поддерживать.
1: Шарообразный такой, да?
2: А зачем?
1: Чтобы, говорит, не провисали и выглядели моложе.
2: А как это влияет?
1: Ну вот
0: а
1: так.
0: А кто
1: вот.
0: Это видит, кроме, ну, соответственно, кроме человека, тех, с которыми они проводят время?
2: Кроме тех, с кем ты в бане. Ну,
1: прикинь, смотри, что, новая посылка пришла.
2: Я думаю, тебя больше не позовут в эту компанию.
1: Забавно, что, короче, приурочили вот эту новинку к выходу фильма «Сначала дамы», называется, а презентацию провел Саша Барон Коэн.
2: Ну,
1: забавный чувак.
2: Стоп, конечно. То есть, нравится.
0: То есть просто слово забавный ты в отношении него решил использовать. Просто забавный чувак.
1: Если кто-то вдруг не шарит, то такой Саша Барон Коэн, это Борат тот самый знаменитый.
2: А не вообще, Саша Бортич, нет.
1: Кстати, у меня вот он вообще ассоциируется с другой ролью. Раньше был очень крутой фильм «Али Джи ин да хаус».
0: «Али Джи», да, вот, у меня тоже
1: вот
0: с «Али Джи».
1: Вот это пушка,
0: да,
1: прям.
0: Да, да, да, это первый был такой.
1: Особенно, как они на
0: мини-куперах,
1: как они гоняли там по городу. Это же вообще бомба.
2: «Викет, викет», «Джангл из массив».
1: Да, да, да.
0: Теперь смотреть захотелось даже фильм его.
2: Но фильмы же надо смотреть с чем-то вкусненьким.
0: Да.
2: Согласен?
0: Да,
2: например, ну, чипсы — это ну, банально.
0: Это уже неинтересно.
2: Ты садишься смотреть сериал с люля-кебаб.
1: Вот это красиво.
0: Это
2: нормально.
1: «It's luxury».
2: И немного полезной информации.
1: Люляк-шури, я сказал.
2: На правах рекламы наши личные рекомендации. Кафе «Роща» вновь порадовали нас люлями.
0: Да.
2: Блин.
1: Нет, вот такие люли я с удовольствием буду получать.
2: Это восхитительно. Это
0: очень
2: вкусно. С соусом. Вот они прям мясные. Ты ешь, вот действительно чистейшее.
1: А еще мы отчафанились.
2: Ну, чафан — это база, это классика.
1: 415.
2: Без этого никуда. Киренского 2Б в лесу среди деревьев. Приезжайте, вкусно едите. Кафе «Роща.рф» или 989-1001. Выбираете, заказываете, либо заказываете самовывоз. Вкусно едите. Какие еще могут быть вопросы?
1: Никаких.
2: ИП «Рахмелевич» Евгений Вячеславович. ОГРН 307-246-303-8012.
4: Сейчас.

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Горячую воду в Красноярске начнут отключать уже на этой неделе. С 27 мая по 5 июня без ресурса останутся жители Октябрьского, Железнодорожного и Центрального районов, а также большей части Свердловского района. В зону отключения попадает контур Красноярской ТЭЦ-2. Сроки были скорректированы из-за холодной погоды. Ранее их планировали начать 18 мая. Однако мэр Сергей Верещагин сообщил, что отключение одновременно с завершением отопительного сезона доставило бы горожанам дополнительный дискомфорт. Узнать точные даты для вашего дома можно на интерактивной карте или в управляющей компании. Краском заменит два участка канализационного коллектора на улице Симафорной для безопасности дорожного движения. На первом участке, где произошло обрушение дорожного полотна, уже заменили 140 метров труб и приступили к тестированию. Телеинспекция выявила необходимость ремонта еще одного участка – от паровозной до новой технологической камеры. Сейчас прорабатываются инженерные решения, а на объекте ведется утрамбовка грунта, чтобы исключить будущие просадки. Красноярску разрабатывают новый бренд города за 5 миллионов рублей. Туристско-информационный центр объявил тендер в рамках подготовки к 400-летию краевой столицы. Городской туристический бренд должен сформировать современный и узнаваемый образ Красноярска, а также привлечь новых туристов. Об этом пишут НГС-24. В последнюю неделю весны в Красноярск приходит тепло. Во вторник до плюс 18, в среду воздух прогреется до плюс 21. В четверг синоптики обещают до плюс 27 градусов. Будет сухо и ясно. В пятницу дождь и плюс 22. Ночные температуры также вырастут с плюс 1 в начале недели до плюс 12 к концу. На выходных предварительно прогнозируют плюс 16, плюс 18 днем. Полузащитник московского «Спартака» Пабло Салари разбил кубок во время торжества после победы над Краснодаром в суперфинале Кубка России. Основное время матча закончилось со счетом 1-1, а в серии пенальти сильнее оказался «Спартак» 4-3. Когда трофей оказался в руках Салари, его нижняя часть разлетелась на мелкие осколки, а крышка отлетела. Об этом пишет «Борус». И о валюте: доллар 71.21, евро 82.54. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Климат контроль
5: на 96.2 FM.
6: Завтра во вторник, 26 мая, в Красноярске пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 15, плюс 17 градусов.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: 19.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 7:03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губов.
5: Ирван Будана.
3: Здорово.
4: Всем привет.
5: Слушайте, тут оказывается этот, стартуют уже некие игры.
4: Какие?
5: Называется Enhanced Games в Лас-Вегасе. Короче,
4: Лас-Вегас.
5: Это Олимпийские игры на стероидах.
4: Да, читала про это.
5: Там короче, жестко. Спортсменам официально разрешено колоться анаболиками, тестостероном, вот эти гормоны роста и вот это все. Чтобы показать предел человеческих возможностей.
3: Ну, с одной стороны, как будто бы интересно. Понимаешь?
5: С другой стороны, но получается, это уже не человеческие возможности.
3: Нет, ну многие же спортсмены используют так или иначе какие-то дополнительные источники всего вот этого.
5: Ну, зря они так.
3: Ну,
5: мне кажется, это дикий удар по здоровью.
4: Мне тоже кажется, что это не очень.
3: Это их выбор, понимаешь? Что мы можем сказать? Если для них, например, натурально вот бодибилдинг тот же самый, да, натуральный бодибилдинг не их выбор, то они вот прибегают к чему-то другому. Просто там же тоже нужно тренироваться.
5: Ну да.
3: А не просто там волшебный укольчик, и ты стал мистер вселенной. Нет, конечно.
5: Так, ладно. Вот
3: если
5: сейчас...
3: не Александр Невский, конечно.
5: Без всяких волшебных укольчиков. Значит, есть некий уролог.
3: Так.
5: Который мужчинам дал совет. Очень важный. Мужики, прислушайтесь, пожалуйста.
3: Покупайте лифчик для тестикул.
5: Говорят, что вот этот баклажан тот самый, да?
3: Ну, обычный.
5: Конечно.
4: Это необычно, я не поняла.
5: Орган наш мужской, говорит, уменьшается.
4: Прямо сейчас, в данную секунду.
5: Если.
4: Он с нами в одной комнате.
5: Если не заниматься сексом.
4: Господи.
5: Или, ну, другие.
4: Он усыхает, типа, от бездействия?
3: Так если ты занимаешься, ты умрешь скоро.
5: Там было сказано, сильно рано, не надо начинать. Но, типа, уже вот нормально. Короче, вот по словам врача, при длительном отсутствии возбуждения ухудшается кровоток в тканях. И из-за этого орган может потерять в длине и в ширине. Вот такие вот дела.
3: Наполняйтесь кровью.
5: Да, так что, говорит, это... Занимайтесь и еще раз занимайтесь.
3: Ну, это, ну, как тренировка тоже получается.
4: Ну, спасибо.
3: Ну, так это, в принципе, для кровообращения хорошо. Не будет всякого атеросклероза.
5: Очень
3: вот
5: хороший план на вечер для всех.
3: Погонять кровь по организму, правильно? Я же про
5: именно
3: это.
5: Именно так, да.
3: Неплохой план, неплохой. Тут опять рубрика «Карательная кулинария». Москвичам уже вот не заходит там латте на кокосовом молоке, там еще на каком-то. Нашли кофе на пингвине молоке. Пара нюансов. Во-первых, у пингвинов нет молока. Это раз. А напиток якобы сделан в Гренландии. Но опять же, пингвины там не живут.
5: Обман!
3: Маркетинговая уловка, не более. Я могу сказать на птичьем молоке, да, знаешь, и растопить вот эту внутренность конфетки. Кстати, 100 лет не ел конфету птичье молоко.
5: Кстати, да.
3: А вот у вас какая любимая начинка? Там же 3: белая, желтая и черная.
4: Я желтенькую люблю. Лимонную.
5: Не, я не птичье больше люблю. Я люблю эти вот батончики Ротфронт.
3: Ой, ну это просто невероятно.
4: А я тут
5: раз... Не, а птичья, если тут база белая.
4: А я распробовала, покупала, значит, наши, которые конфеты, с мороженым. У них начинка, типа, какое-то там шоколадное мороженое. Помню, такие вкусные.
3: Я нашел еще одни вкусные батончики. Они как будто вот эти вот печеньки, которые кукис. Такой вкус с топленым молоком. Очень-очень классный. Но не Ротфронт, конечно. Ротфронт — это вышка.
6: На

0: Реклама.
1: О, смотри, еще одна парочка. Спорим, она меня боится. Не погладишь, не погладишь.
2: О, возьми ее за ручку. Не меня, ее.
1: О, а теперь поцелуй.
3: Поцелуй, поцелуй.
1: О, как романтично.
4: Самые незабываемые свидания, самые романтичные встречи. Зоопарк «Страна енотия». Новый адрес: Дудинская, 3. Работаем ежедневно с 10:00 до 21:00.

0: Компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
2: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
3: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру, а доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8 800 698 80.
4: Пол Сивол. Оградство 25 240 0023 886. Город Красноярск. Улица Марии Цукана, 18. Строение 6.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. Спецресурс – готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
4: Легендарный Пермский театр у моста снова в Красноярске. На сцене драмтеатра имени Пушкина. Три искрометные комедии «Тевье молочник», «Ирландский герой» и «Мачеха Саманишвили». 4, 5 и 6 июня. Билеты в кассе и на сайте театра. 12+.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 15 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антрибутова.
5: И Рома Бутуна.
3: Здрасте.
5: Привет. Слушай, а вы бы хотели понимать своих вот этих кошек, собак?
4: Да, конечно.
3: Нет.
4: Бы очень хотел. Я бы очень
3: я и так понимаю.
5: Да, что понимаешь?
3: Ну, что, тут жрать надо, тут на улицу. Ну, мне больше ничего от них не интересно.
5: А вот, ну, вот ты думаешь, Аня, вот заговорил бы с тобой твой пес, вот что бы он первый тебе сказал?
4: Ну, он бы проклял меня, во-первых, скорее всего. Это
5: почему?
4: Ну, потому что я с ним достаточно гуляю. А во-вторых, мало с ним играю. Он, вот, скорее всего, ругал меня, говорил, что ты не играешь.
5: Короче, рассказываю. Китайцы, стартап Meng Xiao, что-то там, показали ошейник с искусственным интеллектом, который переводит лай и мяуканье на человеческий язык.
4: Лайм,
5: да. Значит, гаджет использует нейросетку, которая вот, собственно, на лету анализирует звуки питомцев и конвертирует в речь, в нашу. Создатель технологии обещает точность перевода в 94,6%.
4: Это интересно.
5: Просит за девайс 118 баксов.
3: Ну, как будто бы интересно.
5: Знаете, что в топе фраз оказалось?
3: Ну, не знаю.
5: Хочу гулять, хочу жрать.
4: Да, все.
3: А вот как интересно, вот есть у кого-то рыбки дома, как их понимать? Сурдоперевод? Ну, по губам читать?
4: Читать
3: что?
4: По губам, да, не дано.
3: Типа ты завел себе там карася?
4: А я, кстати, занял всю ванну. А я, кстати, скачала приложение, типа общение со своей собакой. И там ты нажимаешь, соответственно, на какую-то фразу, и там лает собака тебе. Я опробовала на нем. Вот я вам честно скажу, он с одним выражением лица как сидел на все фразы, так и продолжал сидеть. То есть для него ничего не было сказано в моменте.
5: Потом подошел и пописал мне на ногу.
4: Ну, типа того, да. Короче, поэтому я, ну, не знаю, 50 и 50. Может,
5: слушай,
4: это работает.
5: Вот последние дни очень сильно стал углубляться, знаете, какой темой. Но прикольно же, когда появляется какая-то вот точка, вот которую ты не слышал про нее, да, не знал, а потом смотришь, такой, о, нифига. В итоге вот сейчас массово хайпит Алупка в Крыму. Вы видели вообще, что там?
3: Нет.
4: Там все в Крыму хорошо.
5: Нет, там просто там реально там реконструировали вообще полностью все. И там, знаешь, такая маленькая Италия.
4: Ну, там весь довольно красивый полуостров был отстроен-то.
5: И говорят, что, ну, относительно недорого там.
4: Подозреваю.
3: Не Сочи.
4: Там это же маленький довольно, да, компактненький городочек там, поэтому...
5: Короче, еще? Прямо интересно, вот для тех, кто, может быть, думал посетить что-то такое интересное, новое, вот, пожалуйста.
4: В Крыму реально все
3: новое,
4: красиво. Обожаю
3: новое
4: Крым.
3: Направление. Mm-hmm. Да, летом, в принципе, везде, я думаю, что классно. Плюс лето — это время самых красивых свадеб, как минимум,
4: да.
3: У нас в городе, точно.
4: Да.
3: Поэтому немного полезной информации на правах рекламы. Кондитерская сеть «Кувертюр» приглашает молодоженов создать торт вашей мечты. Вам гарантируют индивидуальный подход к каждому заказу, от подбора легких летних начинок с ягодами до изысканного декора в стиле вашего торжества. Хочется удивить гостей? Закажите фуршетные угощения, которые бережно доставят точно к началу церемонии. Кувертюр – свадебные шедевры, созданные с любовью, специально для вас. Заказать доставку или узнать подробности можно по телефону 292-98-74, сайт kuvertur.ru, ООО «Сибирское гостеприимство», ОГРН 108-246-803-76-29, Академика Павлова 1, строение 2.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
3: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-82-056-337-18+.
4: Новая модель Nordcross 001 уже на тест-драйве. Nordcross 001. Европейские технологии. Премиальный салон. Полный привод. 3 года гарантии. Ждем вас. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.
5: В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ, органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
8: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 24сантехмаркет.рф объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
10: Акция действует до ее отмены. ИП Конюк Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
11: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 7:28 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
1: Аня Троегубова.
4: И сексолог Роман Бутанаев.
1: Да что такое?
4: Ну, у меня как-то сегодня вот глаз падает на вот разные истории.
1: Да как будто в другое время, только в другое место падает.
4: Ну, я ничего не могу с этим поделать, если я это люблю.
1: Мы одобряем, одобряем.
4: Это ваша проблема, что вы этим не занимаетесь. Вот,
3: про новости,
4: да? Да, конечно. Короче, что психологи говорят?
1: Что говорят?
4: Говорят, что компьютерные игры делают из парней импотентов.
1: Да е-мое.
4: И разрушают отношения.
3: Подожди, смотри, не поверю, потому что, когда ты играешь в компьютер, там упоминается чья-то родственница.
4: Так,
3: да-да-да. Значит, там точно все в порядке с этим делом.
4: Ну смотри, короче, рассказываю. Вот все из-за чего? Из-за сексуализированных персонажей в играх.
1: Да.
4: А персонажи эти выглядят, ну, идеально же,
1: как
4: да?
1: Как эта женщина в шляпе
4: вот.
1: Постоянно
4: и, забывала. Собственно, не имеют
3: леди
4: эмоциональных знаний и бытовых сложностей. В итоге парни перестают воспринимать реальных девушек, потому что они не дотягивают до идеала.
3: Типа, да на принцессу из Марио не похожа.
1: Это отстало, не, какие-то так делают.
4: Короче, я вот сейчас вот... Ну, понятно, что у всех вот разные...
3: Предпочтения.
4: Предпочтения в персонажах женских. Но вот из последних, вот, ну, за последние годы, вот то, что вот мне запомнилось, вот два персонажа.
1: Ну, давай.
4: Это Йеннифер.
3: Ну,
4: из «Ведьмака».
1: Она и в сериале норм.
4: Ну, нет.
1: Но не в начале, конечно.
4: В игре лучше. А особенно их сцена с Геральтом на единороге. О, господи.
1: Стоит найти видео.
4: А вторая. Это из «Сайберпанка». Забыл, как зовут персонажа.
3: Я понял.
4: Тоже очень такая прям. У нее, причем, есть девушка, прям с которой ее срисовывали. Во, очень классно.
3: Так и с этим, с онлайн-шутер-то, Близзардовский.
4: Все,
3: скажу. Вот забыл, конечно. Вот и думайте.
1: Джуди Альварес.
4: Это вот аналог
1: да.
4: Как раз такая.
1: А,
4: да.
1: Это реальность?
3: Овервотч.
4: Ну, персонажа Овервотча мне как-то так себе.
3: Ну, есть люди, которым нравится вот именно...
4: Есть, безусловно.
3: Как выяснили... Исследователи.
4: Угу, угу.
3: Но не знаю.
4: Но Йеннифер, да. Да там и Трис неплохая.
3: То есть из-за этого.
1: А ты... какой итог-то? Не играть?
4: Какой итог? Ну вот просто говорят, что вот игруны вот западают на этих всех вот там.
1: Mm-hmm.
4: Но они вкусные, правда, бывают. Иногда. Там.
3: Mm-hmm.
4: Вот. А, кстати, а что еще иногда вкусно бывает?
3: Да, много чего бывает вкусное. Например, салат, да?
4: Так.
3: Люля-кебаб.
4: Да.
3: Лепешка.
4: Да?
3: Лук.
1: Лучок вообще хорош.
3: Соус.
1: Золотая луковица.
4: Так, информация на правах рекламы и наши личные рекомендации. Мы сегодня, как всегда, окебабились, очифанились, олучились.
1: Это прекрасно.
4: С помощью ребят из кафе «Роща».
3: Да. На Киренского 2Б можно приехать. Поесть у них вкусно. Все, что делается в тандыре из мяса, рыбы, курицы, да, морепродуктов, овощи тоже безумно вкусные, плюс супы, салаты, закуски. Все это вы можете вкусить там на Киренского 2Б. Но если же вам хочется, чтобы ты приехала домой, на работу, хотите кого-то удивить, привезти вкуснятину, то телефон 989-1001 можно как заказать, так и оформить самовывоз. Кафе-рощ.рф. Там вы заходите, смотрите, как все это божественно выглядит. И именно так же вам это приезжает, только еще и горячее, и настоящее. Вы наслаждаетесь. ИП Рахмелевич Евгений Вячеславович. ОГРН 307-246-303-8012. Информация на правах рекламы и наши личные рекомендации.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Вы на Красноярск ФМ. Ваше любимое антипробочное шоу «Навигатор» вот-вот продолжится. А пока напомню, что спонсор часа – частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Драйв».
2: Информация на правах рекламы.
3: Мечтаешь сесть за руль? «Автошкола Драйв» – твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас. 272-46-46. Акция действует с 1 мая до ее отмены.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
4: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
3: Даю добро. Замена производится бесплатно.
5: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
6: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
7: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРН-ИП 321-032-701-93-30.
8: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. А у «Губернские аптеки» город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
9: Новый гибридный «Джили» и X5 EMI. Для мира, где технологии стремительно меняют все. Два источника энергии, запас хода свыше 900 километров, низкий расход топлива, быстрая зарядка. Новые Geely EX5 EMI. Мысли гибридно.
10: Ждем вас на Котельниково 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.
11: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
12: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
13: А папа?
12: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
13: И как же быть?
12: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗА «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.46 на часах. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губов.
5: И Роман Бутанаев.
3: Здрасте.
5: Так, алло. у девушек.
4: Да, опять
5: так,
4: какие-то проблемы, да?
5: В нашей стране. Значит, есть... Ну, какое имя мужское они не любят?
3: Ну, естественно, Никита.
5: Естественно, да.
3: Конечно.
5: Но еще один ред-флажок появился.
3: Опа!
4: Никита уже не один.
5: Димон! Короче, Димы теряют популярность в России, причем наравне с Никитами. Вот говорят, что детей все реже называют Дмитриями, а девушки вот все чаще это имя относятся как раз к
4: Никитам. Это происки, то есть... Никит, чтобы им не быть одним.
3: То есть Димыч из фиксиков прям жестко ред флаг.
5: Вот, короче, на самом деле, вот про имя Дмитрий, да, говорят, что вот пик появления Дмитриев пришелся на 70-е и 90-е годы.
3: Дим-пик.
5: Из-за чего их стало, собственно, очень много. Вот, поэтому вероятность наткнуться на плохого Диму, ну, собственно, выше.
3: Наткнуться на Диму.
4: У меня есть, значит, аргумент.
5: А хотела бы наткнуться на Диму?
4: Аргумент.
3: Есть кейс.
4: Подождите. Подождите. Во-первых, я, как Анна Дмитриевна, так, протестую. Во-первых. А во-вторых, я мечтала и мечтаю до сих пор как раз-таки своего сына назвать Дмитрием, потому что все Димы, которых я встречала, были моими братанами просто. Каждый. То есть
5: Главное, чтобы не брали.
4: Нет. Что? То есть это завуалировано было?
5: Ну что, лже-Дмитрий будет,
4: да,
5: значит.
4: Ну, да,
5: сломала мне язык.
4: Так, ну, понятно, хорошо.
3: Братаны, а потом в стиралке застреваешь.
4: Нет, там реально все очень классные Димы были, мы до сих пор с ними общаемся, поэтому это мое одно из самых любимых имен.
3: Очень ну, удобный. Аргумент ну, принимается. Ладно.
5: А я сейчас что-то сижу, вспоминаю. У меня в кругу вообще нет Дмитриев-то не так и много.
3: Ну, не очень.
5: Чтобы судить по ним.
3: Не очень много. Вот сегодня увидим одного.
4: Не суди, ну, да не судим будешь.
3: Не судим!

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: После небольшой рекламы.
5: Недели Азии в Эль-Сити официально открыты. Более 1000 абсолютно полезных и нужных товаров. Личной гигиены, ухода за лицом, а также для стирки и уборки только с 17 по 31 мая в Эль-Сити при покупке 2 товаров из Азии, 3-й по равной или наименьшей стоимости вы получаете в подарок. Подробности акции у продавцов-консультантов и на сайте эльсити.рф.
6: Магазин любимых покупок Эль-Сити.
7: Здравствуйте. Механизм для работы банкоматов и терминалов без интернета разработали в России. Минцифры совместно с операторами связи подготовили технические решения, которые позволят сохранять работу банкоматов и платежных терминалов

0: даже при отключении мобильного интернета. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По словам главы Центробанка, сейчас операторы связи совместно с банками уже проводят апробацию таких решений. Отдельные кредитные организации готовы подключать альтернативные механизмы вместе с операторами связи. Об этом пишут новости ТВК. Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции «Тяньгун». На борту космического корабля 3 члена экипажа. Один из них проведет эксперимент по годичному пребыванию на станции. Сейчас стандартная миссия длится примерно полгода. Россиян обрадовали скорым падением цен на отдых. Туроператоры вынуждены снизить стоимость на путешествия минимум на 30%, чтобы привлечь туристов, заявили в Российском союзе туриндустрии. Показательным стал зимний сезон, во время которого была существенная 20-процентная просадка в спросе из-за высоких цен. По словам экспертов, удешевление туров начнется летом, закончится к началу 2027 года, пишет «Лента». Археологи раскрыли подробности раскопок в Красноярском микрорайоне Удачный. Среди находок – стоянка охотников на мамонтов возрастом 12-14 тысяч лет и редкий керамический сосуд эпохи строительства египетских пирамид. Всего специалисты изучили около 1000 квадратных метров культурного слоя и собрали более 5000 предметов, пишет «Ньюслаб». В Финляндии сшили платье из обломков корабля, затонувшего более 300 лет назад. Археологи обнаружили судно в 19 году, а когда стало понятно, что некоторые фрагменты законсервировать не удастся, было решено превратить их в ткань. Древесину переработали в целлюлозу, из которой получили прочное и шелковистое волокно коричневого цвета. Дизайн разработал искусственный интеллект, вдохновляясь текстурой дерева и цифровым шумом. А чтобы не тратить уникальный материал, платье сделали бесшовным. Всего сшили 2 экземпляра. Один отправится в музей, второй – на выставку в университет. Об этом пишет «Кровавая барыня». И о валюте: доллар 71.21, евро 82.54. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
2: Климат-контроль!
3: На 96.2 FM.
4: Завтра во вторник, 26 мая, в Красноярске пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 15, плюс 17 градусов.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: В Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
4: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Салават сива.
8: Бонжу.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Красноярск FM 96.2.

Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
2: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
2: Застройщик со счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: Дорогие радиослушатели, для всей прогрессивной молодежи звучит легкая инструментальная музыка.
11: Yeah. Well, you know about snakes and ladders. Who was there when it mattered? Some of them offer a hand up. Some are just here for the matter. Well, you know about friendship shattered. Relationship.

ЗМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: Дорогие радиослушатели, для всей прогрессивной молодежи звучит легкая инструментальная музыка.

СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Салават сва.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: усы. В Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет. Радио. Красноярск ФМ 96.2.
11: СМИ Красноярск ФМ зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
12: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in lightweight. Babe, let me...

0: Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2-24.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, Харри.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ Красноярск-ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсива.
7: Бонжоро.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM. 90.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.